0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
7: 215-50-09. Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
13: Ты в своем уме?
14: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
15: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
16: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
17: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
18: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, в финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
17: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
19: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
20: Это надо видеть. 6+.
21: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» – дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
22: Новое это мы.
23: Привет всем, это Сергей Лазарев.
24: С вами Тима Белорусских.
25: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
26: Это Звонкий.
27: С тобой Даня Нилетто.
22: Новое.
28: Всем привет, это Мэри Гу.
29: С вами Джонни.
30: Меня зовут Ёлка.
31: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
32: С вами Полина Гагарина.
33: Всем привет от группы Пицца.
34: Слушай.
35: Новое радио. Присоединяйся погромче.
36: Newradio.ru.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство

0: сами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно. Днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
10: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, это Зиверт.
14: Всем салют, это PLC.
15: Это Диджи Смэш.
16: Это Настя Кудри.
17: Это Саня СТ.
18: Это Эльвира Т.
19: Всем привет, с вами Айова.
3: С вами Леша Свит.
8: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
2: С вами Клава Кок.
11: С вами Гаязов Бразер.
12: Новое радио.
11: Присоединяйся погромче.
12: Radio.ru.
9: Вам, yeah.
12: Новое радио.

Где? Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
3: Старт!

0: Смиритесь. Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любого уровня.

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан. Выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стукал.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
8: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
9: Новое. Это мы.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонкий.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы Пицца.
22: Слушай.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: newradio.ru.

0: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно. Днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Мурр, это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие, окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт, прогресс, кварталы, перемены одобрены. Квартиры для людей, одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.рф.
1: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи, наряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров, не является публичной офертой.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Это новое радио.
1: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходные.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда НЗТ «Русфонд» в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИК 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
10: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
9: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно. Днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда «НЗТ Русфонд». Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 250.

0: 54-21-21.
1: Брокерские услуги оказывает Ауфинам. Представитель Ауфинам Красноярске, ООО «Финам Красноярск», 16+.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
6: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
7: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботой к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.

0: сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок внести проекта и получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: Слушай.
3: Новое.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Радио.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача.

чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить

0: На YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно, днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть. 6+.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
5: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого, и правда круть! Я тоже хочу попробовать.
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Гроза не грозила, я уходила, гроза не грозила.
4: Привет, ребята, здрасте. Здрасте, здрасте, это я. Как дела ваши? Ну, если вы тоже, вот, если лицо рвется от зевков, это от зевот, и вообще просто напополам, если у вас так же, заходите вам сюда. В этом плане мы похожи. Так, что происходит? Уже среда, ребят. Ничего себе, как время летит. 23 сентября, сегодня Soda Love. Сегодня чуть попозже подтянется человечек второй. И все как обычно будем делать. Я понял важность прихода в 7 утра по Москве. Вот это сказать, что 7 утра. Это как бы залог какой-то стабильности. Я и раньше об этом помнил. Вчера просто опоздал и осознал, что это действительно важно. Не только для вашего спокойствия, но и вообще для какой-то стабильности. Потому что когда я опаздываю, все идет как-то не по плану. А нам такое не нравится. Хоть где-то должно быть что-то по планам. Все, погнали потихонечку. А, да, опять не нажал. Что-то я тут забываю все время, как обычно. Сейчас, подождите, сейчас. Да. А, блин. Ну, что вы хотите, я всего 21 год работаю на радио. Я ж не все знаю, не все кнопочки.

0: Такое частое имя для упоминания в песнях.
1: Алешенька?
0: Да, ну Алексей, Алешенька, сынок там, Алеша, Алеша, вот это. А там Виталия нет никогда. Артема ни одного в песнях.
1: Про Артемов или... вообще нет песен.
0: Про Виталия там типа Виталий, он путешествовал по Италии. Ну, например. Но... Ну, хреновато, согласен, согласен. Но... Или там Артем Локтем, потом...
1: Локтем? Ну, просто Локтем.
0: Тыкнул меня локтем. А, ну, я говорю, не подходит. Не подходит. Там, или Сергей. С виду норм, по сути, тоже хороший человек.
1: У тебя сегодня прям ты что, тоже ехал по пути, смотрел Апош с Пряниковым, заряжался юмором?
0: Нет, по пути я...
1: Нет?
0: Не путю, да, я... Я себя заставляю, вот когда еду там в такси, типа, досыпать. Mm-hmm. Но не получается, все время мысли, башки, глаза все время открываю, что-то думаю там.
1: Ну, конечно,
0: там,
1: думаю.
0: Анализирую, конечно. Там ситуацию.
1: Да,
0: там,
1: чтобы на дороге смотрю там, как водитель ведет.
0: Давай любое имя я сейчас придумаю, строчку, смешную.
1: Самвел. Слушай утреннее шоу Вики и Вэл.
0: Видишь, у тебя тоже здорово получается. Ты не хотел бы писать текста?
1: Да нет, знаешь, мне не нравится.
0: Слушай утреннее шоу Вики и Вэл.
1: Ну да.
0: Так, потом, например, Кирилл скатился по перил. Ну, в подъезде, допустим.
1: Нет, скатился и всю жизнь пил. Это вот если тебе надо.
0: Так, женское имя какое-нибудь сложное.
1: Женское. Аполлинария.
0: Аполлинария. Аполлинария.
1: Не выходила из планетария.
0: Да, или сходила в кулинарию.
1: Ну, например. Почему у тебя все с акцентом в конец? Все эти, как его...
0: Южные, да?
1: Все у тебя, рифмы почему-то сразу акцент у тебя появляется.
0: А потому что во мне течет в том числе.
1: Может, смотри, вот тебе тоже тогда тексты писать, но это, ну, вот с южными мотивами. Вот типа как бродяга по жизни холостой.
0: Да, я бы смог. Бродяга... Надел он бархатные тяги. Ну, такое уже.
1: Ну, да. Ты знаешь, главное вовремя остановиться вот в нашей работе.
0: Да. Некоторым людям хочется, да, посоветовать это.
1: Это главное.
0: Особенно вот людям, которые ведут блоги какие-нибудь и давят на там правильное питание.
1: Или ведут автобус.
0: Здоровый образ жизни, да. Они в какой-то момент, перестают, вот без тормозов. Вот, все вот это везде запихивать. Всем,
1: как
0: вот,
1: на автобус.
0: Как важно правильно питаться, там надо здоровый образ жизни. Да, господи, да отвалите вы. Станьте. Без вас знаем. Но жизнь коротка. Чтобы ложиться не полвторого, как я вчера, например. Алешенька.
1: А у нас сегодня еще дел куча, между
0: вообще
1: прочим.
0: Вообще пинцет просто дел. У нас сегодня там съемки. Ну, да. Короче, вообще не...
1: А у нас две или одна?
0: А я не знаю, почему-то сказали принести две одежды, а гость один у нас. Я не знаю, зачем.
1: Да?
0: Значит, какой-то второй будет гость. Мы просто еще проекты сегодня снимаем.
1: Нет, два гостя же должно быть, а просто песни скинули только на одну песню.
0: Да. Сейчас мы, ребят, посидим, сейчас свои вещи обсудим, да. Рабочие. Не мешайте,
1: тут,
0: пожалуйста.
1: Да, не отвлекайте.
0: Не мешайте нам внутри.
1: Мы же вам не мешаем ваши там рабочие моменты обсуждать.
0: Это новое радио.

0: Один плюс один.
1: Короче, столкнулся тут с такой штукой, с которой я никогда не сталкивался. Значит, ну, кроссовки чистил, а я же прям чищу их, у меня там как химчистка. И вот, и потом зашнуровываю их, и вот те же шнурки, а они уже короткие слишком. Ну, не хватает. Я такой думаю, а почему? И тут меня вдруг осенило, что я же их в кипятке замачивал.
2: Шнурки сели, что ли?
1: Да, и они, походу, сели, прикиньте. Бывало у вас когда-нибудь хоть раз такое, что у вас при стирке сели шнурки?
2: Теперь только детскую обувь сошнуровываешь.
1: Да, ты шнуруешь, и ты понимаешь то, что в смысле тут же прям вот так вот оно, ну, было длинное, и... а сейчас нет уже, и все. И...
2: Слушай, а я никогда не завязываю шнурки, если это не туфли какие-нибудь со шнурками. Вот у меня Диман спрашивает, ты что, из тех людей, кто не завязывает? И я говорю, нет, он говорит, а как они тебя не спадывают?
1: Я тоже не завязываю, но тут суть простите в том, то, что у меня не хватило туда дырочек, то есть... до конца. Вот у меня видишь.
2: Суть
1: вот
2: в том, то что.
1: До сюда оно уже не долезло.
2: Ну и хорошо, нормально.
1: Но нет, я все равно, конечно, новые.
2: Я все время
1: заказал,
2: переживаю,
1: но...
2: что слишком длинные шнурки. Засовываешь их туда, они кыляются.
1: А тяжело понять еще, ты заказываешь себе новые шнурки, там 120 сантиметров, 150, 190. Ты думаешь, да какие мне надо, как я должен узнать-то вообще? Чего вы не пишете там? Не, они пишут, типа, если 7 дырочек, то это там 150. Если там 9 дырочек, то там еще больше.
2: А сколько дырочек у тебя?
1: У меня? Конкретно сегодня или в другой день?
2: На сегодня сколько дырочек?
1: Две.
2: Ты считал? В кроссовках.
1: А.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
1: У меня 14.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гавок
1: мерится дырочками, Артем.
3: Нет, это 14. Считается 7, это не 14. А, это значит 7.
1: Но видишь, они пишут, 150 это 7 дырок. Но это для тех, кто любит завязывать, а я-то люблю, чтобы у меня вот как бы так вот шнурки вот там, ну, короче. Это сложный вопрос, ладно, не вникайте. Что-то перегрузил я вас шнурками с утра, извините.
2: Сейчас люди на работу едут, такие, да, кстати, блин, я ведь никогда не замерял свои шнурки.
1: Ну вот и измерьте, шнурки, потому что это важно. Потом попадете в такую ситуацию, когда у вас сядут шнурки, а потом кто-нибудь спросит, у вас есть кто-нибудь сидевший, а вы скажете, шнурки.
2: Все, шутка была, можно,
1: да,
2: уходить,
1: шутка,
2: из эфира.
1: Да.
2: Это новое радио, Артем?
1: Вот написали Кирилл Кирюшенко, седоволосый паренек.
2: Вот, видите, как песни приятно, мило переделывают песни про меня. Спасибо.

0: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евроломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября. С 12 до 18 часов. Тачки. День для своих. Подробности у менеджеров не является публичной офертой.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, это Джакалин.
17: С вами Полина Гагарина.
18: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
19: Это Эльвира Тен.
20: Это Филатов и Кэрос на «Новом радио».
21: Всем привет, это группа «А-студио».
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: Это Ханна.
24: С вами Джиган.
25: Всем привет от группы «Пицца».
26: Слушай «Новое радио».
27: Привет всем, это Сергей Лазарев.
28: С вами Мария Краймбрей.
29: С вами Тима Белорусских.
30: С вами Лена Темникова.
31: Мы группа «Би-2».
32: «Новое».
33: С тобой Даня Нилетто.
34: Это «Звонки».
35: Всем привет, это Мэри Гуд.
36: Мегалибри и Мави.
37: Меня зовут Ёлка.
38: С вами Джонни.
39: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
40: Newradio.ru.
0: 1+1.
41: Калинин и Райтраун.
42: Кажется, помимо GTA 6 у Кирилла еще появился один стимул жить в ближайшее время, по крайней мере, может, в ближайший годик или сколько-нибудь. Потому что тут написали: «Черный плащ вернется». Культовый мультфильм из 90-х получит официально получит перезапуск. Даже показали первый кадр с главным героем. Вот «Черный плащ». Пожалуйста.
43: Представляешь, это... сколько мне скинули эту новость вчера?
42: Да?
43: Да, спасибо большое, что держите в курсе. Что сказать? Конечно, все это не то будет. Не то, это все не то. Вот в 90-х вот это было, да. А сейчас-то это что? С использованием компьютерной графики. Вот это вот. Это как Том и Джерри. Вот первые были классические. Потом уже переделки так себе странные. Ну, ну можно попробовать, да, подсадить современных детей на этот мультик. Ну, мне кажется.
42: Ты даже не посмотришь, да?
43: Да нет, посмотрю, конечно. Конечно, я буду смотреть. Но это мой кумир. Я до 27 лет хотел быть похожим на... черного плаща. Носил тоже повязку, шляпу.
42: А потом узнал, что есть другие телеканалы, и у тебя появились другие кумиры.
43: Ну, да, да. Потом я уже, да, другие ориентиры были.
42: Ну, так или иначе, я вот... Я иногда смотрю мультики, которые я смотрю в детстве, и я, конечно, думаю, ну... А что вот современным детям, зачем это показывать? У них сейчас миллион мультиков есть. Я поэтому не наседаю никогда. Я не говорю, ребята, смотрите «Жизнь с Луи», там «Детки из класса 402». Нет, я не говорю, не смотрите «Дом Фостера для друзей из мира фантазий». Нет, не смотрю, не говорю так. Потом не говорю, смотрите «Кураж, трусливый пес», так тоже не говорю. Потом там, смотрите, ну, я не знаю, «Суперкрошки» или «Лаборатория Декстера», тоже не говорю же, не говорю. Потом я же не говорю, смотрите там «Злоключение короля Артура», или там, я же не говорю, смотрите... Джим Баттон, Джим Баттон. Или не говорю же, смотрите, там, Вунш-Пунш, или там какой-то инспектор Гаджет, я же не говорю. Или не говорю, смотрите, там, я не знаю, вообще, коровка и

0: один плюс один.
1: Кирилл, у меня для тебя есть игра.
2: Давай.
1: Прежде чем мы перейдем к рубрике «Детская минутка», я хочу вот с тобой, ну вот, тренд повторить. Я тебе буду называть вот имя какое-то, а ты будешь должен говорить, входит ли это в топ-20, в топ-10, топ-5, топ-3, в топ-1. Сегодня у нас персонажи из «Зазеркалья», но ты должен еще и объяснять, почему ты так выбрал. Готов?
3: Да.
1: Смотри, входит ли пацаноид в топ-20 персонажей из «Зазеркалья»?
3: Ну, в топ-20, только уж, конечно, пацаноид.
1: Пацаноид.
3: Ну, пацаноид. Не, потому что пацаноид вообще ребята, поэтому он входит.
1: А да, в топ-10?
3: В топ-10? Ну, нет, в топ-10 уж нет.
1: В топ-10 нет.
3: Потому что он пьет.
1: А как и Куролеса входит в топ-20?
3: Ну, а как и Куролеса, а как ему... А как и не входить ему? Ваську в топ-20?
1: В топ-20.
3: В топ-20? Ну, конечно, не, но с таким именем обязательно.
1: А в топ-10?
3: В топ-10? Да входит, конечно.
1: Входит. Входит. В топ-5?
3: В топ-5? Акакий. Мне нравится Акакий, поэтому я в топ-5 его с удовольствием.
1: А в топ-3?
3: В топ-3? Ну, да нет, топ-3 рано ему, конечно.
1: Остаемся на топ-5. Летописный Артем входит ли в топ-20?
3: Летописный Артем, ну тут...
1: Топ-20 персонажей из-за этого.
3: Конечно, конечно.
1: А в топ-10?
3: В топ-10? Ну, достойный конкурент Акакию, конечно, Куролесову, или как там его?
1: Акакий Куролесов, все правильно.
4: Помогите кто-нибудь! Я понятия не имею, кто эти ребята!
1: В топ-10 входит.
4: Кто эти люди?
1: Летописный Артем.
4: Летописный Артем, я только-только выяснил, кто такой Грибабас. Летописный Артем. Ну, да, не, Артем хорошее имя, пусть входит, конечно.
1: А в топ-5?
4: Входи, Артем, в топ-5?
1: Да.
4: Для Артема не жалко пятерочки.
1: И в топ-3 входит?
4: Топ-3, Артем, конечно.
1: И в топ-1?
4: Ну, ладно, да.
1: Летописный Артем, ладно. Боже. А грибной архивариус входит в топ-20?
4: Помогите, как показать этот жест помощи, хелп. Я не хочу играть в зумерские игры. Смотри, вот в наше время выше ножки были, там, сифа. А это что?
1: Смотри, я тебя научу вот так вот по микрофону, смотри.
3: Это сос?
1: Ну, типа...
3: Ну-ка.
1: Ну ты не сос простучал.
4: Я не сос, это ты не сос. Понял.
1: Короче, грибного архивариуса на топ-20.
4: А сколько там еще людей?
1: Да там их много. Тут Пыльный Глеб, Круглый Толик, Дон Окунь, Дегенератор, Большой Дима, Разъяренный Коленыч.
4: Примерно мои одноклассники.
1: Ну да. Бобыль, Мадам Плюс на Мальчик Педаль. Ну вот тут пишет, что летописный Артем в топ-5 только может остановиться.
4: Получил медаль.
1: Что у нас в детской минутке?
4: В детской
1: сегодня?
4: Минутке у нас сегодня, во-первых, у нас сначала небольшой перерыв, а во-вторых, у нас на выбор Олег сегодня не знал, на какой песне остановиться, и у нас Толи Саммер, естественно.
1: А вчера же было.
4: Ну а что тебе, Толи Саммер много, что ли?
1: Нет, нет.
4: За полями, за лесами.
1: Любите жизнь, она одна.
4: Шишли, мышли, сопливые.
1: Так, Сукамо.
4: Ванди Бок и Блюмингарден Кидж. Крик и Шрин Дэвид.
1: Ну, то чего? Есть, Крейг Дэвид?
4: Крейг Дэвид. Нет, это немецкая, видимо, песня. Короче, Ванди Бок, Румпельштильцхен и Толи Саммер. Угу. Какую ставить, ребят, пока непонятно, но решим. Угу. Время есть, только не буду не уходить.
1: Важно.
4: Хорошо? Пожалуйста, здесь. Спасибо большое.
0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги.
2: платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Новое радио.
4: Так, прослушал я все 3 трека, которые Олег предлагает. Все они, безусловно, блестящие, достойные вашего внимания. Но как бы яйца уже были. Ван Ди Бога трек. Буратино, то ли Саммера тоже как будто звучал. А вот да. Это немецкая какая-то хрень, видимо, жестко вирусится, поэтому давайте слушать, там потом прикольный биточек начинается. А пока, как обычно, не понятно, что происходит. Ну, в целом, как и в нашем эфире. Итак, 6 минут, ребят.

0: Вот тут люди еще серьезно это анализируют. Вот что написали. Им? Обожаю старые синтезаторы.
1: Это правда?
0: Ну, это он
1: это
0: просто...
1: Песня?
0: Нет, наверное, просто...
2: Просто спасибо за информацию.
0: Ну, видимо, про песню, что там какие-то старые синтезаторы у него.
1: Ну, Олег, неспроста он это поставил. Там, скорее всего, это опять разрывает ТикТок в клочья, там что-нибудь такое.
0: Ну, а что, у нас в детстве тоже была вот эта странная песня на немецком «Шниш-на-шнапе-шнапе-шнапе-шнапе». Ну, Кириллу тогда уже 48 было. Ты не помнишь, да?
1: Да помню. Был, нет, я помню в качестве... Поставь, типа, установи себе такой рингтон на телефон.
0: Да,
1: вот.
0: Да,
1: шнип,
0: да.
1: Шнап, шнапи. Вот это прикольно. Mm-hmm. И биндер гумибер.
0: Да. Гумибер. А, нет, гумибер, она же вроде на английском была. Или тоже на немецком. Вроде. Но на ты немецком. Ее на немецком запомнил.
1: Ну, я, да. Я еще на немецком помню эту песню.
0: Кирилл в школе учился тогда, когда еще немецкий учили. Немецкий учили. Ну, кстати, реально заметили все наши, вот, ну, не все, большая часть родителей, какой язык учили в школе? Немецкий. Все учили немецкий.
1: Ну, это, наверное, потому что у нас была, это как бы республика побратим немецкая, да, из-за этого. А английский не надо было учить, потому что там это холодная война, все дела. Зачем нам вражеский язык? Хотя, наоборот, враг придет, надо знать его язык.
0: Конечно.
1: Ну ладно, а вот вы немецкий учили, дорогие друзья, кто-то из вас. Я уверен, такие есть. Вы что-нибудь помните хоть? Вот что-нибудь хоть помните по-немецки?
0: Да, вот как переводится...
1: Get genug.
0: Good genug. Да. Давайте, переводите.
1: Ну-ка, учили они немецкий, а?
0: Нет, у нас нашим мамам пригодился немецкий только тогда, когда вот это вот мем был, как этот хайпел, где голые мужики танцевали. Ну, чтобы им там комментарии писать.
1: Нашим мамам?
0: Ну, не нашим всем, я уже говорю. Просто этот мем в основном же взрослым женщинам зашел. Молодые девочки плевались от него. Как этот мем назывался?
1: Филяй,
0: да. В основном-то соблазнили на это те, кому там, ну, 30+. Вот. И они там могли написать, там, как там по-немецки будет. Их либо что-то там... Ну, как ты же не учил?
1: По-немецки нифига не знаю. Я только знаю, что немцы, пипец, реально, вот нельзя говорить, что кто-то там клеймо ставить на нации, там, эти такие, там. Немцы реально пипец, они реально любят жить по правилам. Ну, да? Я не то чтобы прям жил в Германии или что-то такое, но вот по каким-то шапошным знакомствам, по крайней мере, это когда квартиру мы снимали вместе с немцем вдвоем, у него график был уборки написан, все. Обязательно по графику поездка совместная в Ашан.
0: Я вот еле сейчас держусь опять, чтобы не пошутить, с каким Хорошо. Немцем ты вдвоем квартиру снимал, с Альцгеймером?
1: Да, с Альцгеймером. Это мне еще предстоит только вместе с ним.
0: Кстати говоря, там же даже серия Южного парка про это была отдельная, что типа немцы самые несмешные. И они создали робота, который может шутить. И он в какой-то момент вышел из-под контроля и начал мочить всех. Угу. Просто. Ну, они типа настолько несмешные, что они создали робота, который умеет шутить. И вот он умел, а потом вышел из-под контроля.
1: Не, ну так уж не будем всех под одну гребенку.
0: Нет, конечно.
1: Не умеют шутить.
0: Нет, ни в ку. Я вообще, я никого никогда.
1: Нет,
0: я просто
1: тебя
0: пересказываю.
1: Все не умеют шутить, это понятно.
0: Ну нет, еще умеет, помимо меня.
1: Умеет, естественно. Я забыл, как зовут стендапера. Черт.
0: Ну, Сергей Орлов.
1: Не замечали?
0: Нет, я бы так.
1: Слава, ой, не Слава, господи. Как его зовут-то?
0: Давай, вспоминай.
1: Да я из себя иногда не помню по утрам.
0: Смотри, вот
1: над
0: верхней губой у тебя что?
1: Эти, что?
0: Усы.
1: А, Слава Усович.
0: Ваня.
1: Ваня Усович.
0: Все перепутал.
1: А вот двери в метро.
0: Да.
1: Это для кого вообще сделано?
0: Ну, кстати, да.
1: Ну, я просто когда подхожу к ним... Ну, замечали? Ну.
0: Уже смешно.
1: Как быть стендапером? Нужно говорить, замечали, вы отличная публика. И, ну, после шутки обязательно. Так смешно.
0: Ну да, нет, у твоего любимого Сергея Орлова сейчас это все смешно. Вот он с этими винирами вот такими. В депутатском.
1: Вы че, в депутатском?
0: Вы че, в депутатском?
1: У нас не то, что черные, у нас красной икры не было.

0: весь такой уже в золоте, в этих зубах. И, ну, как-то стендапер, он должен как-то как народ выглядеть.
1: Ну, вот он и говорит, что, типа, стоит мне купить что-нибудь дороже 300 рублей, все, зажрался, типа.
0: Да?
1: Оторвался от народа. Он говорит, я что должен, всю жизнь жить, типа?
0: Мы знаем, сколько зубы эти стоят.
1: Ну, не, он зарабатывает плюс-минус дофига, конечно.
0: Да, это 100%.
1: Нашутил.
0: Да, да. Господи. Вот я тоже шучу целый день, и что
1: пока
0: у меня?
1: Пока не получится. Ну, ждем.
0: Ждем, да.
1: Это новое радио. Мое сердце.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно, днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
4: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
5: Новое это мы.
6: Всем привет, с вами Хама Лейновоис.
7: С вами Аннет Сайс.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Сани Эсте.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Йолка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

В дедовской минутке сегодня еще одна классика, на которой мое поколение росло. На тридцатник назад отматываем ленту, а там звучат, естественно, кто? Парни с задворок. Поехали. Это новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: А что, сегодня Backstage Boys — это дедовская минутка,
3: да,
2: что ли?
3: Песня 30 лет, прикинь.
2: Но...
3: 30 лет. То есть я когда родился в 87-м, 30 лет назад, это было у самовара, я и моя Маша, но в ужасном качестве. А сейчас, 30 лет назад, это Backstage Boys.
2: Давно же ты родился.
3: Ну, прилично. Просто вот какие-то песни чуть ли не это самое из царской России были 30 лет назад. А сейчас Backstage Boys. Сколько им лет должно быть сейчас? 79?
2: Нет. 40.
3: Я вообще хотел быть похожим на Backstreet Boys, на всех вообще, на все. И на Spice Girls хотел.
2: Ну
3: про это я предпочитаю.
2: Ну там у тебя больше получилось, да.
3: Ну я не афиширую особо.
2: Конкретно на Николь Шерзингер.
3: Но потом, не, она там не это, там Mel C, Posh Spice, Mel B.
2: А это в Pussycat Dolls,
3: наверное. Да, да, да, Николь Шрайдингер. Вот, а потом я чуть подрос, уже стал хотеть быть похожим на Розенбаума.
2: Ну конечно, конечно.
3: Я посмотрел реально. У него месяц концерты каждый день. Человеку под 80 лет каждый день.
2: Ну ты пойдешь
3: день?
2: Хоть на один?
3: Я пойду, да.
2: Реально?
3: Да, мне уже подарили билет.
2: Но как, реально пойдешь?
3: Да. Обязательно, брат мой, ты весной рожденная осени. Я буду там кайфовать
2: там,
3: и плакать.
2: Розенбаум выступает в залах, где только сидячие места, да? Там, если ты прям потанцевать хочешь, это ты в проход выходишь.
3: Возрастная публика, конечно. Ага. Никто там не выходит, не то чтобы шейку бедра не сломать.
2: Ну, конечно.
3: Но молодежь там тоже есть.
2: Есть?
3: Конечно. Ну, батя слушал, я тоже слушаю. Или типа дед слушал, я тоже слушаю. Угу. Да.
2: Кстати, по поводу молодежи обратил внимание, что сейчас наконец-то потихонечку схлынивает эта мода на широкие брюки, на широкие штаны, потому что...
3: Ну, я ее поддерживаю, эту
2: Да нет,
3: моду.
2: У тебя не широкие, это не такие, как вот широкие, это вот прям...
3: Совсем,
2: как,
3: да, как две штанины вот эти.
2: Да, в которых многие иногда артисты приходили, потому что я-то вот, я вообще, я своему стилю не изменял. У меня как были, типа, полуузкие такие джинсы, так я и ношу. Не прям в облипочку, но просто...
3: В облипочку он носит.
2: Нет, ну просто, типа, не вот эти широчайшие. И когда ты открываешь рилсы, и там какой-нибудь чел этот, который думает, что он в моде разбирается, начинает объяснять, что вот, это модно сейчас. Потом там мне друзья на полном серьезе какие-то говорят, что ты чё там, узкие джинсы, вот, широкие, модно. Вы, блин, как клоны все выглядели в этих джинсах, как будто из одной пробирки. И сейчас вот, наконец-то, это потихонечку успокаивается. Наконец-то. Потому что я против широких джинсов ничего не имею. Я вообще, я рэпер, если что.
3: Да, да.
2: Я такие широкие джинсы
3: так,
2: носил.
3: Только не волнуйся.
2: Раньше.
3: Рэпер, все нормально. Да, рэпер, да.
2: Так что переживай. Широкие джинсы, респект. Но когда все в них начинают ходить, пропадают вообще приколдес широких джинсов. Особенно как ходили, надевают широчайшие джинсы и футболку, которая, блин, XS размера. И ты думаешь, вау. Вот это ты модный, конечно. Нет, мода это такая вещь, в чем... Как ты можешь быть модным, если ты выглядишь как все абсолютно? Это разве мода? Это сразу же колхозинер какой-то... Нет. Мода это когда ты как-то, ну... Mm-hmm. Отличаешься.
3: Думаешь?
2: Ну...
3: Не, ну как вот в автомобилестроении, вот типа тренды какие-то, то есть вектор какой-то общий для всех. Вот так же и в моде. Вот
2: но все. Тебе самому по кайфу, если у тебя типа вот автомобильный тренд, и у тебя машина как у каждого первого. Какая ценность этой машины тогда? Ноль. Если у тебя джинсы как у каждого первого, ценность этих джинс ноль.
3: Да.
2: Просто даже не ноль, она стремится к минус нулю вообще, минус бесконечности. Если у тебя что-то как у всех... то это, ну, надо задуматься. Неужели не хочется как-то вот, ну, не вот в массе вообще?
3: А вот мне кажется, ты непоследователен в своем нонконформизме. А вот мимасы, например, как не попадается? Все про мимасы твердят, и ты тоже про мимасы.
2: Это не все.
3: Не все?
2: Так в этом и суть, что я вот
3: тра-ла-ла, весь мир, и ты обсасывал.
2: Но, а при этом я прихожу в аудиторию нашу и рассказываю, а они вообще не понимают про это.
3: Ну ладно. Видишь? Ну типа, это молодежные тренды.
2: Ну-ка, нет, да. Есть какие-то прикольные тренды, но, опять же, тра-ла-ла-тра-ла-ла, не каждый первый на улице орал, а каждый первый был в этих широких джинсах.
3: А-а-а. Ну ладно, Артем всегда может все объяснить, доказать.
2: Да, так я же объясняю, почему. Вот. Все смотрят «Слово пацана», я не смотрю.
3: Это новое радио.

0: Новое радио 1 плюс 1.
1: Да, вот мы тут в чате обсуждаем, мода в итоге, это как у всех или не как у всех? Вот ты, Кирилл, как считаешь?
0: Блин, мне тяжело эту тему поддержать, вот реально пустая голова, потому что мне как бы турбо пофигу, почему-то, хотя нет, должно быть важно все-таки, я как более-менее хоть медийная какая-то личность,
1: надо...
0: восьмого эшелона хотя бы.
1: Да,
0: и
1: мне,
0: я просто следую каким-то базовым правилам, там, ну типа там сандали с носками, вот это вот, не заправлять там
1: трусы
0: в носки, да. А так я не шарю. Я все время спрашиваю, если у меня какое мероприятие, я пишу девчонкам с Муз-ТВ, говорю, подскажите, там, как это скомбинировать с этим. Я такой, да, у меня нет такого вот прям яркого чувства вкуса.
1: Да?
0: Типа я примерно понимаю, что 2-3 цвета, ну, 2 цвета супер, 3, ладно, 4 уже много. И вот как-то вот так вот. Поэтому...
1: 4 цвета, ничего себе. 4,
0: ну как-то носит и 4 цвета, наверное.
1: Ну
0: да,
1: вот мы тут спорим, типа, мода это в итоге как у всех или не как у всех? Нет, это не как у всех, потому что если все носят эту футболку Guess или все эти носят эти трусы Calvin Klein, то это не модно. Был пример, когда все начинают носить это, модные ребята, они это уже не носят. Компания Barbary, ну все знают Barbary компанию, где вот это у них клетка вот
0: кукла
1: эта знаменитая.
0: Кукла Barbary у них вот эта знаменитая.
1: Где клетка вот эта знаменитая. Они недолгое время были типа брендом для, ну, супер премиум, то есть его носили только те, кто могли себе это позволить. И потом в компании Barbary подумали, хотим сделать это доступнее. И сделали типа лоу-сегмент, который могут позволить себе все. И в Англии это просто фурор какой-то произвело, но там буквально через одного у всех были эти зонты Барбари с этой сеткой, с клеткой, с этой сумки, везде вот эти вот вывернутые манжеты, чтобы было видно эту клетку. И что произошло? Произошло то, что продажи полетели жестко, но в компании Барбари посмотрели, что какая-то фигня, все уже это носят. Это уже не модно, это уже какой-то колхоз получается. И что они сделали? Они наняли себе нового чувака, который все им переосмыслил, и эту клетку оставил, типа, что ли, на 10% вещей. И постепенно Барбари опять вот получил статус культового бренда, а не масс-маркета.
0: А нет такого, что стать элитным брендом можно просто завысив цены на свои шмотки, да и все. И мы такие сразу, блин, ну это элитный бренд.
1: Там, ну ты должен объяснить, почему это стоит.
0: Ну, типа качественный материал.
1: Нет, качество это не...
0: А как объяснить? Вот клетка, типа это прорыв какой-то, да,
1: ну,
0: в моде.
1: Ну нет, вот смотри, вот ты же можешь, допустим, это как с искусством. Ты вот смотришь картину и тоже не понимаешь, почему она миллион стоит. Но если тебе объяснят, ты примерно начинаешь уже понимать. Ага, ну может быть.
0: Короче, главное придумать какую-то историю.
1: Ну какую-то, типа, какая-то идея нужна, да, во-первых. Во-вторых, если ты просто там попал в какой-то, выпустил какой-то бренд, и вдруг модные ребят какие-то там известные подумали, что ага, прикольные шмотки, и начали носить.
0: Да, либо кто-то очень известный должен это надеть, и все тогда. Я типа вот как Дэвид Бекхэм.
1: Да-да-да, типа того. Но, конечно, хотелось бы какую-то историю, ну, типа, я не знаю, какая-то минимальная хотя бы, не такая, что ты просто решил, что твои футболки стоят 40 тысяч рублей. Чепинкос также решил, но у него вот сколько они стоили там, 40 тысяч или сколько-то.
0: Ну что, про моду будем сегодня говорить, получается, в теме?
1: Не знаю, надо
0: Да подумать. Можно, типа, модный вы, не модный там. И
1: давай,
0: все
1: ладно, сейчас сформулируем.
0: Да, короче, там... Модный ты там, не модный.
1: Да.
0: Все, что я
1: Мы такие не модные, шепчут губы холодные.
0: Да.

0: Кое-что важное упомянуть. Кирилл, загибай пальцы, у кого сегодня дни рождения. Просто Давай. Загибай пальцы. Во-первых, Алексей Долматов, а.к.а. Гуф, с днем рождения. Во-вторых, Александр СТ, а.к.а. Александр Степанов, с днем рождения. В-третьих, Степа Марсель.
1: Да.
0: А.к.а. Степан Литков, с днем рождения. И в-четвертых, еще и сегодня день рождения у компании Яндекс.
1: Да ты чё?
0: Вообще, прикинь, 23 сентября, у всех дни рождения.
1: Талантливые люди в этот день.
0: И старше всех из них, получается, давайте попробуем понять. На первом месте Гуф. Гуф ему где-то, где-то 45, я думаю, где-то Гуфу. На втором месте Стёпа Марсель по старшести. На третьем месте Саша СТ, и на четвертом Яндекс. Типа Яндексу там 29 лет, что-то вроде того.
1: Сентябрьские они, да? Получается, это на Новый год, да, родители?
0: Да.
1: Отметили.
0: В Новый год они такие: так, ребята, Яндекс делаем.
1: Марсель, ты сколько уже?
0: 40.
1: 40? А, он такой маленький еще.
0: Степа Марсель, 40 лет.
1: Видишь, какой юный, молодой.
0: Давай позвоним, поздравим его.
1: 8 утра.
0: Ну а что?
1: Не надо, он спит.
0: Думаешь, спит?
1: Конечно. Это же Степа, он же творческий, он по-любому до 4 утра, тем более в день рождения.
0: Наоборот же, Степа же наоборот. Степа Марсель, блин, давай попробуем.
1: Может,
0: просто.
1: Хотя давай.
0: А как звонить сейчас?
1: Попробуй по телефону. А связи нет?
0: Так, подожди. Ну ладно, давай не будем все-таки.
1: Ну как-то да, жестко, я не знаю.
0: 8 утра, да, у человека день рождения.
1: У тебя уже разгар рабочего дня, он уже по-любому...
0: Был в сети 5 часов назад, то есть...
1: Без вариантов, конечно.
0: Он в 3 лег спать, скорее всего.
1: Ну хотя ради дополнительного эфира он бы, конечно, может, и нашел какие-то слова.
0: Тогда давай звонить в Яндекс.
1: Давай.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, куда машинку заказываем?
0: На улицу Любовная.
1: Ой, мне вчера мошенник звонил. Я так люблю, когда они звонят. Ну просто, ну тоже вот не вообще не подготовленный. Короче, пытался меня развести на то, что у меня задолженность по квартплате.
0: Ага.
1: И нашел где-то в интернете мой адрес, по которому я жил 10 лет назад, то есть в Липецкий. Дом уже снесен даже. И он неправильно назвал улицу. Еле-еле читал ее по бумажке. Неправильно назвал дом, ошибся. И весь запинался. И я в какой-то момент не выдержал. Я говорю,
0: братишка, потренируйся.
1: Я, говорю, да. Я так и сказал, говорю, ты если звонишь, обманываешь меня. Ты хоть ознакомься с материальной, с матчастью. Ага. Хоть как-то, ты. Кто вас обманывает? Блин, думаю... Ну, я, естественно, не так сказал.
0: А тебя реально не обманывали в этот раз. Еще написали сегодня, еще и день рождения у Никиты Никитина, у нашего коллеги.
1: Чё?
0: И у мамы Олега.
1: Ого.
0: Олег, с днем рождения, маму, чтобы все у нее было реально. Чтобы, как говорится, оно вот, чтобы оно
1: было,
0: все
1: да,
0: вот и... так вот, угу. И оно же потом все и вот так вот.
1: Конечно, конечно.
0: И все. И чтобы оно, как говорится... Все.
1: Что в достатке, как говорится,
0: да,
1: жить.
0: А самое главное, ты знаешь, чтобы все здоровы.
1: Здоровье, самое главное здоровье.
0: Самое здоровье.
1: Остальное, деньги приложатся, все остальное
0: мне
1: купим.
0: Мне почему-то в детстве говорили, здоровье главное, все остальное купим.
1: Вот и здоров.
0: Где Steam-контроллер мой? Все остальное купим, обещали.
1: Ну, покупай. Ты здоров, покупай.
0: Подождите.
1: Здоров, как бык.
0: Квартира где тогда?
1: Ну там не так работает, там надо...
0: А, не так?
1: Да, там надо...
0: Ну давайте по-честному, все главное здоровье, все остальное купим, но это не так работает.
1: Но не факт, да.
0: Не факт, да, но не все.
1: Не 100%, да. А еще сегодня день этого осеннего равноденствия, это из хреновых новостей. С сегодняшнего дня с 3 часов ночи все будет на уменьшение идти, световой день.
0: Мы уже в 7 вечера темно.
1: Да, да, и мы погрязнем в темноте,
0: ура,
1: дорогие друзья, на ближайшие полгода. Ну, может, меньше.
0: Ура.
1: Вот он. Темнота, друг молодежи.
0: А что в этой в светлоте? Зачем мне...
1: Да пипец, уже сразу депрессия начинается в 7 вечера уже. Ну, ужас. Только вот еще недавно в 9 светло было. За что? Зачем так? А в некоторых странах у них всегда, прикинь, светло. Вот тоже живут люди, не ценят. Ладно, все, на паузу.
0: Каких?
1: Ну, не знаю, там, в Индонезии, например.
0: Там всегда светло.
1: У них там все время одинаковые дни, у них нет.
0: Типа всегда лето и всегда день.
1: Всегда лето, всегда одна и та же температура.
0: И день.
1: И день всегда. И как вы там живете?
0: Да, и всегда 14:50 где-то время.
1: Да. И зимнюю резину никогда не покупали они. Бесит. И шубы тоже. Вы что там, совсем...
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения получения находится на сайте promo.kubikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская 2Е.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Слушай.

0: 1 плюс 1.
1: Я, кстати, знаешь, вот прежде чем мы тему дня сейчас будем обсуждать, я вспомнил такой случай и задумался, а что, ну, типа, как надо действовать в таких случаях. И понятное дело, если ты там нашел какую-то сумку с деньгами, тебе нельзя это забирать, тебе надо отдать, там, это мы уже 1000 раз обсуждали. На маркетплейсах бывает, тебе приходит не тот товар. Бывает такое. Ты заказал что-то одно, приехало что-то другое. Неважно, дороже или дешевле, не суть важно. И, как правило, все там пишут, мне пришло не то, одобряют возврат, ты это отдаешь, заказываешь. А если ты вот тебе, ты такой, да, нормальный, ну,
2: типа ты забрал, заказывал там кнопки канцелярские, а тебе пришел золотой слиток, например.
1: Да нет.
2: Ты про такое?
1: Ну что-то не настолько дороже. Но я просто помню, вот я заказывал, раз мы шмотки сегодня обсуждаем, какую-то вещь я заказывал, я не помню. Мне вместо этой вещи пришел спортивный костюм ЕА7. Я не знаю, что они там обо мне думают. ЕА7 вот этот, вот знаете, вот это.
2: И ты говоришь, ну ПВЗ, это не мое. Не-не, ваше.
1: Да-да-да.
2: Все нормально.
1: Я, конечно же, сразу сильно очень возмутился. И а что было бы, если бы я такой, да и ладно, и нормальный, и костюм ЕА7 нормально. Это считается воровство или нет?
3: Вот я вбил это в нейросетку. Тут по закону о защите прав ничего про это не написано, что ты, ну, типа, преступником считаешься.
1: Да? Оставил себе, это не мое.
3: Вы вправе потребовать замену на тот товар, который вы заказали, отказаться и потребовать возврата денег или потребовать соразмерного уменьшения цены. Ну, короче, тут все закон на твоей стороне. А вот присваивать...
1: А вот если я оставил себе, да... Потому что, ну, грубо говоря, даже если тот бы костюм там стоил дороже... Ну, он вроде и дороже и стоил, я не знаю, я не помню уже. Если я оставил, я такой, да нормально, как раз я хотел костюм ЕА7, но это...
3: Не-не, нормально, пойдет, я как раз мой размер.
1: Там еще что-то обидное, какая-то замена была. По-моему, я заказывал тогда этот... Что-то пуховик Изи, по-моему, ну, ты Канье Вестовский. А мне вместо него приехал спортивный костюм ЕА7. Я такой думаю, ну, спасибо большое. Я, конечно, перезаказал потом. Причем спасибо большое маркетплейсу. Он мне еще и за ту же цену, за которую я изначально заказывал, он мне сделал. Ну, то есть там чуть скидка прошла уже. Ну и вот, тема дня есть.
3: Да.
1: Да, коллега, пожалуйста, зачитайте.
3: Сразу в песне, да?
1: Да. Ну там, да.
3: А мы такие немодные, шепчут губы холодные.
1: Нет, попробуй это, знаешь, как с этим, как будто ты вот этот канал «Россия-23». Вот
3: а, этот. Человек, это я могу.
1: Да.
3: А мы такие немодные, шепчут губы холодные. Именно с таких практически постулатных слов, сказанных когда-то известной исполнительницей Еленой Темниковой, мы начнем сегодняшний эфир под названием «Модный ли вы человек или нет?»
2: Обожаю эти интонации корреспондентские.
1: Я так себе представлял.
2: Один мальчик по телеку без корреспондентских интонаций прочитал, и его уволили сразу.
1: Конечно.
3: Короче, мода, шмотки, прически, цвета, машины, телефоны. Если есть у всех... Вам тоже надо или нет? Следите ли вы за модой в одежде, или вы вот как та бедолага, которая приходит в передачу «Модный приговор», чтобы ее переодели? Ваш лук отличается ли чем-то от большого пустого мешка собачьего корма, или вы что...
1: Господи! Нет, там вторую половину... Нет, я только первую половину сохранял интонацию, вторая там обычная уже наша.
3: Дальше смешно. Ваш лук отличается ли чем-то от большого пустого мешка собачьего корма? Или вы что, на свидание? Что на работу всегда хотя бы старайтесь, ну, норм выглядеть. Короче, погнали обсуждать.
1: Ну да.
3: Смысл такой: ваши вещи похожи на большой пустой мешок собачьего корма? Или вы норм что-то носите?
1: Или вы норм, да.
3: Более-менее удобоваримое там, хотя бы чистое там вы носите.
1: Ну да. Короче, да, ну вот как-то это, следите ли вы за этим? Я помню, одно время прям очень сильная боль была, что касается джинсов. Вот сейчас вот был период, когда были только широкие модно джинсы, а одно время было модно, короче, джинсы все с рваными коленками. И ты приходишь в магазин и хочешь просто обычные джинсы, а они все с рваными коленками, все абсолютно. И ты думаешь, блин, классные джинсы, вот, поворачиваешь, и у него рваное колено. Сейчас у меня тоже с рваным коленом, но это другое.
3: Вот нашел.
1: Тогда мне не нравилось.
3: Наконец-то.
1: Не нравилось.
3: Забрать себе дорогостоящий товар, который не соответствует заказу, нельзя. Это считается неосновательным обогащением и противоречит закону.
1: А если дешевле?
3: Блин.
1: Тогда...
3: Вот это неосновательное обеднение.
1: Обеднение.
3: Вы что, офигели, что ли? Вы в своем уме, вы товар забрали дешевле, чем ваш.
1: Да.
3: Вы что, вы же обеднели.
1: Еще, кстати, обращал внимание, раньше тоже лет 10 назад, блин, вот в женском всегда крутые джинсы висели. Ну, я их никогда не покупал, но почему-то вот женщинам сильно круче джинсы делали, чем мужикам. У мужиков висело просто два вида джинс, а одни из них с рваными коленками. И в женский заходит, там миллион просто джинсов. И такие, и сякие, да, и крутые.
2: Поэтому Артем покупает, нет-нет, да и в женских.
1: Да нет, ну, так или иначе, было пару раз идея какие-нибудь большого размера купить же. Ну, кстати, я смотрел, многие покупали так действительно женские джинсы. Потому что, ну, там реально у них был огромный выбор, и все нормальные.
2: Да. Короче, мужики, скидывайте фотки в женских джинсах. Все, оценим.
1: Не надо.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: можно забыть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Новое радио. 1+1.
5: Калинин и Райтраун.
6: Ну давайте, сообщений пока мало. Значит, поговорим по телефону. Вы что, да, модные, не модные? Что там, греете губы холодные? Что,
7: звоните, да, 84952321632. Обсуждаем сегодня. Ну, у нас вот модный приговор. У нас есть два ведущих, которые...
6: Не последние человечки в моде.
7: Конечно,
6: в
7: конечно.
6: Моды, конечно.
7: Люди, то есть, смотрят на нас и пытаются так же одеваться.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: В основном на Кирилл.
6: Да.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Чуть погромче уж говорите.
7: Алло, как вас зовут?
8: Меня зовут Елена.
7: Елена, рассказывайте, Елена, пожалуйста, модный ли вы человек?
9: Я, если честно, наверное, как Кирилл, не очень модная, но...
7: Как Кирилл вообще-то не это имел в виду.
6: Нормально, пусть. Я хочу быть ближе к народу. Но, типа, умеете комбинировать цвета, да, и более-менее стильно одеваться, на ваш взгляд.
9: Ой, ребята, сейчас так много разных приложений, которые помогают тебе из кучи вещей просто подобрать луки. То есть я пользуюсь такими приложениями. Просто нафоткала свои вещи, и просто потом искусственный интеллект... Да, искусственный интеллект придумывает тебе луки, и ты каждый
6: Ничего
9: день просто...
6: Это нейросеть или реально приложение какое-то? Или нейросетки вы скармливаете?
9: Это приложение есть такое.
6: Так скажите, какое я скачаю себе?
7: Ну, напишите лучше.
9: Не помню. Да, посмотрите, их много. Он не одно приложение такое есть.
6: Типа фоткаешь одежду, и она сама комбинирует. Нифига себе, так это стилист не нужен.
9: Ну да. Всю свою одежду, и оно комбинирует обувь, верх, низ, там, верхнюю одежду, то есть полностью весь лук собирает, даже с аксессуарами.
7: Ничего себе.
6: Ну-ка, ну, напишите хотя бы в соцсетях нам, пожалуйста, в канале. Ну,
7: то есть это...
9: Точно так же, если вы балуетесь искусственным интеллектом, да, яишками всякими, там тоже есть.
6: Да, яишками мы балуемся, в этом плане, да, вы попали в точку.
7: Это, наверное, получается, Михайлов, он вот в этом приложении себе этот лук собирал.
6: Стас Михайлов сразу родился красиво.
7: Нет, красивым, да, но вот Chrome Hearts вот это он собрал там. Да, короче, и ты просто фоткаешь и загружаешь туда, и тебя одевают.
6: Класс.
9: Да, да, все.
7: Прикольно.
9: Как личный стилист. Стилисты сейчас, я даже пробовала со стилистом поработать, они берут там за разбор гардероба там от 8000 рублей.
7: Чего,
9: это еще какой-то,
7: блин,
9: новичок.
7: Реально?
9: Да, новичок.
7: Офигеть.
9: Поэтому, а чтобы в магазин вообще сходить с ними, то есть это от 20000.
7: Блин,
9: вообще,
7: мне кажется, вообще это один из величайших обманов, я считаю, вообще вот это человек, который, как, это как риэлтор по мне, вот стилист, который что-то там типа делает вид, что понимает. Я это уже тоже говорил, что нормальный стилист — это тот, кто может вот под тебя, он видит, какая одежда тебе лучше подойдет. А они смотрят просто... Короче, половина стилистов одевает тебя просто в то, что сейчас там в тренде,
9: как
7: и все. Да.
6: Спасибо.
7: Никакую твою индивидуальность они там не почувствуют. Ну, короче.
6: Спасибо вам большое. Блин, я не знал про такие вообще возможности интеллекта.
7: Офигеть, двадцатку, и ты просто едешь...
6: В Москве 30, 50, 80 и выше там. Сходить один раз в магазин со стилистом, он тебе несколько луков подберет, за которые ты еще деньги платишь.
7: То есть я плачу ему 40 тысяч, чтобы сводить его в H&M, где покупаю футболку, за 1000.
6: Ну, нет, он тебе не футболку, он тебе подберет лук. Один, второй, третий. Сразу комплект одежды и с тебя полтинник.
7: Ужас,
6: да,
7: вообще.
6: У них такая работа.
7: Офигеть! Вы че?
6: Да.
7: И это пользуется спросом.
6: Ну, это очень, ну, я не знаю, ну, не думаю, что прям тотальным спросом. Ну, прикольно, ты ни разу не ходил со стилистом одеваться?
7: Я каждый раз, когда стилист есть на мероприятии, я говорю, не надо.
6: Не, я ходил много раз, но бесплатно за там, какие-нибудь съемки там. Не. Очень удобно, человек за тебя все подобрал, говорит, нет, снимай вот это, эти штаны снимай, все, без них.
7: Очень
6: вот
7: удобно было, когда я на последние съемки поехал, мне сказали, стилист нужен, я говорю, ну не знаю, посмотрите вот мои фотки. Они сказали, бери свое просто.
6: Они говорят, о, не, вам не нужен стилист.
7: Они говорят, возьми свое, вот и...
6: 8495-232-1632, насколько вы модник?
7: Да, уж полтос, офигеть, блин, так может я стилистом стану сейчас тогда? Да, поехали, ну... Кирилл, в магаз.
6: Да я знаю, как ты меня оденешь.
7: Полтос, давай.
6: Как рэпер престарелого.
7: Никакого рэпера, я тебе подберу нормально. О, я буду удаленным стилистом, мы будем...
6: Удаленно, ты мне с ломоды скинешь просто эти
7: артикулы. Да, и не ездить в магазины, я просто там на Али там скину тебе какие-нибудь там, и все.
6: На Али?
7: Да.
6: Здрасте.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте.
7: Да. Привет, как тебя зовут?
6: Имя, город?
0: Москва, Лима.
7: Рассказывай, пожалуйста, ты как вообще по поводу моды?
0: Я за. Я считаю, что это такое врожденное качество.
6: Да.
0: Вот. И его, скорее всего, стилистами никак не приобрести. Угу. То есть, ходя в магазины...
7: Ну, поэтому они и ходят так постоянно.
6: Нет, они приобретают, ты просто у человека покупаешь его услуги. Он
7: поэтому они постоянно и ходят.
0: Ну, скорее всего, да, да. Но я думаю, что это больше вот врожденное.
7: Ну, прям врожденное нет, это, может быть, мне кажется, какая-то насмотренность. То есть, если ты, условно говоря, все детство смотрел
0: много
7: там...
0: Много листаешь сторис?
7: Ну, нет. Сейчас-то уже поздно. Если ты все детство там смотрел сериал «Клон», блин, а не какие-нибудь там, я не знаю, клипы на MTV или какие-нибудь там, я не знаю, где реально показывали какие-то стильные вещи, то, конечно, что-то
6: вот
7: там...
6: Вот вы что, смотрели сериал «Клон» или MTV, когда были молодой?
0: Я?
6: Да.
0: Да.
6: Вы да.
7: Все,
0: да.
7: Все ясно, да. Вопрос да. Ноль.
0: Ну, все, мне я нравилось да. Очень ужать и все вот эти побрякушки.
7: Ага.
0: И даже какое-то, да, какое-то время, будучи там совсем.
7: Нет, я вообще-то
0: маленькой.
7: Имел в виду, что MTV это...
0: Я поняла.
7: Ну вот вы и попались.
6: Ну а что, Жади, плохо одевалась, что ли? Нормально, красиво одевалась.
7: Вы, кстати, знали вот...
0: А я не знаю, нет.
7: Про Санта-Барбару прикол.
0: Я изначально не сказала, да. Что у меня со вкусом все прекрасно.
7: Вот оно в чем.
6: Слушайте, какая должна быть сила внутренняя, чтобы признаться об этом по радио. Просто респект вам. Да, что ты хотел сказать?
7: Про сериал «Санта-Барбара» я кое-что узнал.
6: Я эту тему поддержу.
7: Ну, почему сериал «Санта-Барбара» без начала и без конца, типа, считается? Потому что, когда сериал ну, хотели показывать какой-то сериал. И поехали, отправили туда людей. Они привезли пул сериалов какой-то.
6: В Америку поехали.
7: Да, они привезли оттуда пул сериалов, ничего не понравилось. Ну, из предложенных в этой сумме, в этой сумме.
6: Ценовой категории.
7: Да. Потом решили еще раз пересмотреть, и такие, ладно, давайте «Санта-Барбара». Барбару возьмем, но там так долго времени на раскачку, давайте просто возьмем типа сразу там с какого-то, типа чуть ли не с середины.
6: Да, она же не сначала была, да, мы просто нас бросили к этому,
7: сразу же,
6: к CC Capital в дом и типа разбирайся.
7: Типа сказали, слишком долго времени на раскачку, давайте просто с середины, так подешевле будет, и сразу же начали. И закончилась она так же, потому что типа...
6: Да, тоже на полусловие закончилась. А вы смотрели «Санта-Барбару»?
0: «Санта-Барбару» смотрела, да, конечно. Да.
6: А кто вас, подожди, а кто ваш любимый был?
0: Вот этот сериал «Не родись красивой», где вот такая вот девушка в больших очках с брекет-системой.
7: Да.
0: Ведь казалось тогда, на тот момент, что это, когда ты смотрел этот сериал, что российский, что это некрасиво. А если сейчас посмотреть, то...
6: Да, это как раз
7: нет,
6: мода.
7: Там, там же еще актриса типа красивая в итоге была, типа ее загримировали,
6: или
7: сколько я помню.
6: Звали.
7: Да.
6: Ладно.
7: Ну, короче, вот, все-таки, ну да, ну, приобретенная плюс насмотренность какая-то, потому что, ну, во взрослой жизни уже, наверное, поздно научить, ты не научишь уже. Но в целом, не знаю, полтос, ребят, полтинничек.
6: Как бы контакты знаете, да, человечек шарит за стиль.
7: Просто съездить в магаз с человеком полтинник. Нет, да. Я рад, конечно, то, что вы настолько стремитесь быть аккуратно как-то красиво одетыми, чтобы человеку пальто сдать, но пальто сдать ему за то, что он тебе подберет просто пиджак какой-нибудь, футболки, блин, и какие-нибудь джинсы к этому, это просто борщ.
6: То есть
7: пальто
6: ему и еще там пальто там или 100 за шмотки. То есть ты сходил, купил тряпок на 150 косарей, это куда вообще?
7: Ну, у тебя же есть какие-то, я не знаю, в интернете там луки, набираешь там, я не знаю, там какой-нибудь men's look, там, я не знаю, casual men's look в Пинтересте набираешь каком-нибудь и идешь покупать просто.
6: Все, теперь мы знаем, видите, можно в интернете набить men's look или приложуху скачать. Все, разобрались.
7: Ну да.
6: Это новое радио.
7: Учим на убавку.

0: такого давно не видел в нашей программе. Ни одного сообщения по теме нет. То есть все около, вокруг, да, а по факту...
1: Не попали мы в аудиторию. Не попали. У людей другие задачи, как из ребенка сейчас отвезти.
0: Ну да, да, там как-то ипотеку выплатить. Вот, нет, Татьяна написала единственное. Я медик, она говорит. Да. Честное слово, у меня много классной, красивой, модной униформы. На работе вся нарядная, а в жизни я, как Кирилл, сочетаемо, удобно подходит, да и норм. А какие, если вы медик, какая у вас там модная униформа? Белая, да и белая, нет?
1: Ну, да, разная, наверное,
0: есть. Синяя еще есть, наверное.
1: Черная.
0: Черная? А черная есть медицинская форма?
1: Я не знаю, кто ее униформа может носить, но черная есть. Черная есть точно.
0: Может, черная это у...
1: Не-не-не, черная есть.
0: Да.
1: Ну вот по поводу...
0: Как в Бруклине.
1: Да. По поводу, что у людей сейчас задача, как ребенка там отвезти и так далее. Я так или иначе живу в новом ЖК, а новые ЖК, они такие семейные в основном.
0: Угу.
1: Люди там въезжают по семейным
0: новые
1: ипотекам.
0: Новые ЖК как трусы.
1: Да. По семейным ипотекам туда люди въезжают и так далее. И очень много мамочек с детьми гуляют. И вот я смотрю, все-таки, конечно, дело не в нехватке времени, а, видимо, в личном желании в каком-то. Потому что иной раз видишь, идет мамочка там с ребенком там или с двумя. Ну, просто я не знаю, насколько она там не любит себя в этих каких-то растянутых уже штанах каких-то там, на голове тоже ни прически, ничего.
0: Может, она выскочила в магаз просто?
1: Да нет, она гуляет так всегда. Вот она вот так вот себя любит в этот момент. А в другой смотришь, мамочка идет, и вот прям вот, ну, как будто,
0: ну,
1: она
0: что, вот
1: не родила месяц
0: осуждать
1: назад.
0: Осуждать людей за это?
1: Не
0: за отсутствие
1: осуждать.
0: Вкуса и нежелание одеваться красиво. Все-таки
1: не осуждать, но не тут, наверное, про любовь к себе в том числе. Ну, ты же когда просто там, допустим, надел там красивую футболку, ты же как-то и увереннее себя чувствуешь.
0: Да, нет? Про самоощущение. Ну, я признаюсь, даже в магаз и мусор вынести я одеваюсь нормально. Ну, то есть,
1: так то, конечно.
0: Ни в чем попало.
1: Конечно. А что... ты выйдешь, в чем попало, а там все твои бывшие сразу
0: да,
1: же.
0: Так, да.
1: Да. Все кто-нибудь кому-нибудь сфоткаться, еще что-нибудь.
0: Да.
1: Да, поэтому...
0: Не, так вот что... вообще нужно реально жить так, с ощущением, что ты куда-нибудь пойдешь, и там будет бывшая. Вот.
1: Ну...
0: Или бывший, как в случае там Артема. 851.
1: Ужас.
0: Бывший человек, я имею в виду.
1: Все равно это не спасло, ты сейчас не спас.
0: А женщина не человек, что ли?
1: Человек.
0: Все, вот тут и точку аккуратненько поставим и пойдем дальше.
1: Спутник жизни.
0: Спутник жизни, да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 23 сентября в Красноярске ясно. Днем плюс 15, ночью плюс 4. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски

0: которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
1: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи, наряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров, не является публичной офертой.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: На море.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Я тут, блин, в этот период, пока мы слушали музыку, вообще с каким-то жестким вообще хейтом столкнулся вообще.
3: А жесть. Так на радио, да, и в СМИ работает. Да? Что-то ляпнул, потом прилетает, конечно, давайте так, разгребать.
2: Ну, у меня был посыл, значит, в конце прошлого часа, что...
3: Обосрать мамашу.
2: Вообще такого не было.
3: Полностью ты так и сказал.
2: Вот вы так и поняли. Вы как сами понимаете, у меня был посыл про то, что многие мамы молодые в жертву себя почему-то приносят сразу же этой семье, этому ребенку и всем остальным, и забивают на себя. И я просто говорил, что не надо это делать. Ну, не забывайте время себе тоже уделять. Любите себя, потому что я понимаю, что возникают депрессии там и так далее. Но когда ты хотя бы, ну, внешне там как-то любишь себя, то у тебя и, соответственно, ощущение мира другое. А тут мне написали: желаю Райтрауну родить нескольких детей и словить послеродовую депрессию. Может, умереть мне еще? И вообще,
3: да нет,
2: за что такая злоба?
3: Я уже чуть не виноват. Это диагноз, поэтому человек не может в это время уделять время себе и, видишь, одеваться, как она одевалась до...
2: Я понимаю, но я как человек, который в дурке с депрессией полежал, тоже могу в этом кое-что, что-то понимаю в этом немножечко. И когда ты даже находишься вообще в яме какой-то, в депрессии в отвратительной, ты уже вот-вот-вот...
3: Все равно нет-нет, и рука тянется к модному кардигану.
2: Нет, все равно ты, когда хотя бы чуть-чуть там, вот ты весь уже запустил себя, а потом ты сходил там в парикмахерскую, побрился, тебе на какое-то хотя бы маленькое время это улучшает состояние твое. Ты уже такой: а, так я же нормально, здорово выгляжу. И у тебя начинается постепенное хотя бы выкарабкивание из этого. Я же про это говорил. Зачем мне сразу какой-то смерти желать, еще каких-то депрессий или еще чего-то?
3: Ну уж смерти ж не желали.
2: Все вокруг уже вокруг виноваты стали.
3: Чуть-чуть немножечко умереть, да и все пожелали. Господи, что такое?
2: Да.
3: Обычный день Артема.
2: Ну да.
3: Он в доту у ребят играл, ему вообще ничего не страшно.
2: Да. Да нет, просто любить себя в любом состоянии. И никого не вините в том, что вы не любите себя. Только я это имею в виду.
3: Только лишь себя вините и все.
2: Да, ну вообще-то, если ты не любишь себя, виноват в этом только ты, никто другой больше.
3: Черт.
2: А кто? Кто-то другой? Дядя Саша из третьего подъезда, тетя Свет с работы.
3: Да, в своих неудачах я склонен винить только лишь всех.
2: Да, только лишь всех. А то там сразу все виноваты, муж и все остальные. Что-то там эти все не дают там, не дают голову помыть. Ну, камон, реально, типа это времени 20 минут делов вместе с посушить. Поэтому не ругайтесь на меня. Я наоборот пытаюсь вас мотивировать, блин, любить себя. А вы мне говорите: умри, Райтраун, сдохни от смерти. Офигеть, блин, спасибо большое. Я обиделся. Кирилл, все, я обиделся.
3: Я тут, извините, мне звонили.
2: А кто звонил?
3: Вы хотите купить машину мне?
2: А ты хочешь?
3: Я, конечно, машин много не бывает.
2: А пусть они мне позвонят, я скажу: да, хочу. А они оплачивают?
3: Да, без, конечно.
2: А, тогда да.
3: Ну, то есть они за свой счет обычно, да, предлагают просто.
2: Все.
3: Я говорю: ну, не, ну, у меня есть уже.
2: Да?
3: Я, да, что ж ты не сказал, надо было для тебя.
2: Давай перезвоним. Своего.
3: Видимо, кто-то где-то куда-то, я не туда номер свой вбил, и мне стали звонить всякие черти полосатые. Особенно, когда я сплю.
2: Например, в 9 утра в среду.
3: Я сейчас сплю.

0: Вот это, кстати, бесконечная и правда песня. Она идет 5 минут почти, но пролетает зато, как одна секунда.
1: Фух, вот а так. Вот что ну, чем руководствовались артисты, когда такие, повторим это 24 раза.
0: А и как раз и хорошо, потому что что же цепляет больше всего припев, и они припев зацикливают, тебе не надо еще раз эту песню включать. Тогда-то не было стримингов никаких. Ты либо слушаешь песню, либо не слушаешь. Либо покупаешь ее и слушаешь дальше, либо не покупаешь. То есть,
1: если ты купил, значит, тебе нравится это по-любому, да, ты лоялен и дослушаешь до конца.
0: А сейчас тебе надо чаще слушать, и они, им приходится вот этим вот заниматься. Сейчас, подождите. То есть это исключительно ради заботы было сделано о слушателях, чтобы они не щелкали вот это, да, не доставали этот CD-плеер постоянно.
1: Поэтому спасибо Лере Биарвуль за то, что ее этот трек 2 минуты всего идет.
0: Можно...
1: жаль.
0: А мы можем сделать ей, вот видишь, кошелек толще тем, что послушаем еще раз.

0: Кирой Траум.
1: Итак, переходим к нашей ежедневной рубрике, которая со вчерашнего дня еще и подложку приобрела, потому что что-то вот мы так решили.
2: Да, так просто веселее, конечно,
1: да, органичнее. Итак, звучит рубрика 1 плюс 1 Ньюс.
3: Итак, дорогие друзья, в студии Артем Селиванов. Далее главные новости этого часа.
1: Ребята, как там на заводе? Кошачьи остеопаты в России зарабатывают до 1 миллиона рублей в месяц. Один сеанс котоправа стоит до 10 тысяч рублей.
2: Котоправ.
1: Водят питомцев, значит, ну, люди водят на иглоукалывание, массаж и лечение пиявками, а курс может обойтись до 50 тысяч рублей. Это буквально вот дяденька, который вот так что-то котика дергает там позвоночником.
3: А если есть котоправ, есть ли собака лев? Никто не знает. К другим новостям.
1: Идем дальше. Как заявляют психологи, Маша и Медведь снижают рождаемость в России. Мультик. По их словам, мультик, а также Титаник, Ирония судьбы и Саша Таня содержат сцены, которые подрывают ценность брака и семьи. Значит, они составили тут, телеканал один вместе с психологом составил антидемографический рейтинг. Итак, на первом месте Титаник, подрывает он ценности. Я не знаю, по-моему, там про любовь наоборот, нет?
3: Да, про любовь 4... и про самопожертвование.
1: Ну вот, 4,25. Ирония судьбы 4,0. Дальше идет Саша Таня.
3: Ирония судьбы подрывает, согласен.
1: Ну вот, Саша Таня 3,75. Ну там что, Сергеев!
2: Сергеев, неделю без секса!
1: Да, ну вот, и они такие.
3: Все, и детей нет.
1: Любовь и голуби 3,25.
3: Там была измена.
1: Да?
3: Угу.
1: Дальше Маша и Медведь 3,0. И на последнем месте, я не знаю, как в списке вот этих шедевров, ну, шедевров в плане там, действительно шедевров, еще вот «Игра престолов». То есть они такие, у Маши и Медведь и «Игра престолов» примерно одинаково подрывают. У Маши и Медведь 3,0, а у «Игры престолов» 2,75. Ну, «Игры престолов» я понимаю, почему подрывает рождаемость, потому что ты смотришь, ты не отвлекаешься. Ты, тебе интересно, что там дальше.
3: Так, а если Маша и Медведь, типа ребенок умирают, смотрит в соседней комнате Маша и Медведь, и ты не можешь сосредоточиться.
1: Не знаю, тоже, видимо.
3: Тем отвлекаешься, хочешь позырить тоже.
1: Да, а там же вот. Ну, а тут там, а ты тут, а в «Игре престолов» ты постоянно думаешь, кто из Старков в этот раз умрет. Так, дальше.
3: Надо подложку раз поднимать, ты че?
1: Да, как. Вот. Дальше обсуждаем эту же тему. Вот раньше говорили, в Советском Союзе чего не было? Ну, тут долго перечислять.
2: Нет, в Советском Союзе все было.
1: Все было, да.
2: Не было только одной вещи.
1: На. И тут еще и у зумеров, у современных, он тоже пропал. Каждый пятый представитель поколения Z... При этом интерес остается высоким, просто дело до него не доходит. Значит, 19% никогда не было, 29% за 3 месяца не было за последние. Около трети вообще активно не ведут, а 54% вообще живут с родителями. То есть поэтому не получается.
3: Одобряю.
1: Причины: деньги, жизнь с родителями, одиночество, тревожность и технологии. Короче, ну, есть много просто всего, что тебя тоже от этого отвлекает. Ну, например, Маша и Медведь. Или деньги и технологии.
3: А ты знаешь, откуда пошла вот эта фраза «у нас в СССР секса нет»?
1: Нет.
3: Это был телемост в СССР Америка. Вот. И там американская женщина задала вопрос, типа, видимо, нашей аудитории. Вот он, типа, мол, у нас в Америке один секс в рекламе. Вот, ага. Это уже ужасно. Вот, и женщина наша сказала, у нас в Советском Союзе секса нет.
1: А-а-а.
3: Она даже больше сказала, а мы против этого.
1: А, да, реально?
3: Это все вырезали из контекста, класс, и получилась крылатая фраза.
1: Ну, так это много, так сколько, вы держитесь тоже вот это все.
3: Половина практически.
1: Да. И такая еще новость. Удаленщикам в России начали отказывать в аренде жилья.
3: Вот так.
1: Хозяева считают, что люди, работающие из дома, быстрее изнашивают квартиру, больше тратят электричество, портят мебель и чаще курят. Некоторые уже запрещают удаленку в объявлениях, а другие требуют доплату за использование квартиры под офис. То есть ты буквально там, ну, поддерживаешь диван больше.
3: Да, поэтому, когда приезжаете снимать квартиру, сразу там покажите, что у вас, что вы в офисной работе.
1: Да.
3: Прям заходишь и говоришь, ой, как я сейчас из офиса приехал, я вот долго,
1: да,
3: по пробкам, сейчас быстрее покажите квартиру и поеду в офис работать,
1: да, да, да,
3: потому что осуждаю удаленщика.
1: Да, да, да. Ну, кстати говоря, вот я же не удаленщик, но тем не менее все равно целый день дома получается. Ну, я же не удаленщик. Я просто, у меня график такой.
3: А я удаленщик.
1: Удаленщик?
3: Мне
1: что, удалял?
3: Аппендикс.
1: Удалили недавно?
3: Ну, нет, давно. А те гланды вырезали?
1: Нет.
3: Ты с гландами живешь?
1: Да, по самыми.
3: По самые гланды, да?
1: Да. Рубрика 1 плюс 1
3: Хотели смешно завершить этот выход в эфир, не получилось. Да, ребят, не получилось. Ну мы живые люди, что вы хотите.
1: Да. Поэтому ставим Артик и Асти.
3: Всегда, вот все в любой ситуации ставим Артик и Асти, конечно. Всем нравится, все любят. Угу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
12: 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
14: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
15: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
13: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник 124.ру.
16: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
17: Это надо видеть. 6+.
18: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» – дешевле. «Крас-шина». Телевизорный 3/5.
19: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Вот такую вот песню я решил поставить. Кирилл, как тебе мой выбор?
1: Прекрасно, я не слышу, я без наушников, но я всегда знаю, что это круто, конечно.
0: Все, ладно. А там как раз дис на тебя.
1: Спасибо.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Так, подожди, тут кое-что серьезное. Вчера услышал шутку прикольную, но вам ее не расскажу, потому что забыл, пока искал эту песню.
2: Рекламная служба нового радио.
1: Реально, я, кстати, я шутку вчера прикольную, и я хотел ее рассказать. И такой думаю, надо рассказать ее под эту музыку из Тетриса. И пока искал, она мне из башки вылетела, представляете?
2: Давай вспомним классические какие-нибудь из тех времен.
1: Давай.
2: И там было... И все-таки она бреется.
1: Надо сначала...
2: Давай. Спички детям не помеха. Рекламная.
1: И самое главное, вот я в какой-то момент понял, что мы прям ждали же этого. То есть мы прям радовались. И потом цитировали это в школе, там еще где-то.
2: Да,
1: то есть мы
2: прям,
1: я думаю, нифига себе. Вот это у нас низкий порог юмора, конечно, был. Вообще нижейший.
2: Так а не было юмора, говорю, аншлаг и что, и все, и городок.
1: А кривое зеркало?
2: А побозже появилось, да. Аншлаг, городок, смехопанорама, где тот же Евгений Ваганович, и шуток не было, неоткуда черпать, поэтому Comedy Club это было вообще... А, по-моему, день рождения у Comedy Club, что ли? Вот.
1: Сегодня?
2: Или на днях, или я что-то путаю. Ну, тоже, 20 лет.
1: Это больше, наверное.
2: Да, и капец, это все, это прям затихали улицы, всех шли смотреть по ТНТ, это Comedy Club,
1: вот
2: это новый юмор.
1: Вот вовремя появилось, конечно. Почему я тогда молодой был? Маленький слишком.
2: Ты был маленький еще даже, молодой.
1: Я бы тоже вкатился, и сейчас было бы типа...
2: Когда мы ржали над шутками Гарика Харламова про фейс-контрольщика. Стойте, стойте, проходите, проходите, стойте, ты стой, ты проходи. Вот смешно было, да.
1: Я смешно было вот этот, как этот, Галыгин, мы там все умирали со смеху.
2: Вадик Рэмбо Галыгин.
1: Да. Тимур Каштан Батрудинов, Павел Снежок, Воля. Что у них там, почему у всех надо было? Так, 8495-232-1632. Мы сегодня моду вашу обсуждаем. Почему именно так? Просто так получилось. Я не знаю, хоть сегодня и день рождения у всех, вообще кого только можно, там устанешь пальцы загибать. Но решили обсудить сегодня моду вашу. Вот как вы там, модный человек, одеваетесь модно, может вы, или наоборот, нет? Звоните, рассказывайте. Звоните. Вот для меня сегодня открытием стало, что, оказывается, есть люди, с которыми можно за 50 тысяч рублей съездить в магазин, и он тебе скажет, этот пиджак бери, этот не бери.
2: Услуги персонального стилиста.
1: Вообще класс.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Назовите город.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ясненько.
1: Как вас зовут?
2: Давайте, как вас зовут, назовите, откуда вы.
3: Меня зовут Ксюша, я из города Омска.
1: Ксюша,
3: я первый раз вам позвонила.
2: Мы слышим, Ксюш, мы слышим. Почему-то у детей всегда такое, как будто настороженное поведение.
1: Ну, конечно, ты сейчас...
2: Типа, ты волнуешься, Ксюш, наверное, да? Там пипец, все трясется.
3: Да.
2: Расслабься, мы свои пацаны. Ты чё, Ксюш? Все нормально.
1: Конечно, Кирилл сегодня узнал, кто такой Акакий Куролесов, поэтому...
2: Да, это Акакий Куролесов, знаешь, Ксюш?
3: Нет.
2: Видишь, не знает. Видишь. А кого знаешь?
1: Ну вот, давай. И этого достаточно, она сказала вас. Все, и никого больше не надо. Ты расскажи, пожалуйста, лучше, ты как вот, когда тебя, допустим, твои личные стилисты, а.к.а. родители, ведут в магазин выбирать одежду, ты им говоришь, вот, я хочу это и хочу это, или носишь, что тебе дают просто?
3: Да нет, я сама выбираю, что хочу.
2: У них же есть маркетплейсы.
1: Да?
2: Да, ты сама там выбираешь или в магазины ходишь?
3: Нет, мы прям в магазин ходим.
1: Ну
3: когда
1: да как?
3: Когда одежду в школе покупаем, когда одежду в школе покупаем каждый год, мы все время вот ездим.
1: Ну видишь, тебе повезло, к тебе вот родители прислушиваются, потому что у меня ситуация была обратная. Я вот когда говорил, я говорил ящерицу, мне говорили.
2: Ты можешь выбрать любое
1: Артем,
2: животное.
1: Артем, ты что, дурак?
2: Ксюша, а ты, допустим, вот говоришь, мам, хочу, допустим, условно, эту блузку. Она говорит, нет, тебе она не пойдет. Ты споришь с мамой или, как мама сказала, так и делаешь?
3: Ну, могу поспорить, да.
2: Молодец.
3: Потому что мне эта вещь нравится, я ее купить хочу.
2: Вот поколение, молодец, отстаиваешь свою точку зрения. А ты в каком классе?
3: Я в седьмом.
2: В седьмом.
1: Ну и правильно, пусть деньги дают просто, и все, это буквально все, что требуется, единственное. Деньги давать и не лезть под руку, когда не надо.
2: Правильно?
3: Правильно.
1: А то они вначале деньги не хотят давать, потом выключай компьютер пораньше, потом слишком много претензий ко мне. Так что...
3: Да.
1: Но Ксюша, все равно, надо родителей слушаться,
2: да.
1: Все равно.
2: И Райтрауна.
1: Хотя бы в каких-то вещах. Ну,
2: а кто тебе больше нравится из ведущих 1+1, Калинин или Райтраун, Ксюш?
1: Ты уж.
3: Вы оба мне нравитесь.
1: Ну вот.
3: Ну, прикольные, маршрутки прикольные.
1: Ну, вот давай, допустим, представим, если вот Калинина сегодня уволят, ты вот сильно будешь грустить?
3: Ну, да.
2: Да, да, ты же моя хорошая. А если Райтрауна уволят?
3: Тоже.
1: Тоже, блин, вот не получается, видишь. Ну, это она так, чтобы тебя не расстраивать просто, Кирилл.
2: Да, чтобы тебя ты имеешь.
1: Нет, чтобы тебя не расстраивать.
2: Да нет, она просто, Ксюша, воспитанная девчонка, семиклассница. Она, чтобы не расстраивать просто Артема, а заплачет, как девчонка опять.
1: Почему не я? Это просто, чтобы тебя не расстраивать. Да нет, это просто, чтобы ты не...
2: Почему опять Кирилл лучше всех, идеально безупречный человек? Всегда он, всегда после эфира.
1: Да, это чтобы тебя не расстраивать просто, чтобы ты потом, да вот... Я опять ничего не умею, а что я умею? Только на гитаре, а что? Вот вот.
2: Сейчас обидно было, блин.
1: Давай еще одного кого-то. Сейчас было бы круто уйти на паузу, но мы вообще не поболтали ни с кем сегодня. Так, ну вот мы выяснили, что, оказывается, дети сейчас имеют слово какое-то. Я в детстве носил. Офигеть. Просто...
2: Будешь носить, что купили?
1: Типа я лет годам к 15 только.
2: Скажи спасибо, что
1: покупать.
2: Брата вещи не донашиваешь.
1: Вот. Годам к 15 или к 14 уже начинали чуть-чуть прислушиваться, типа, что вот я вот хочу Nike, вот мне купят Nike, а до этого картофельный мешок. Алло.
4: Алло, привет, ребята.
1: О, привет. О,
2: позитивчик у нас, бодрый привет. Голос. Привет,
1: привет, ребята.
2: Как тебя зовут? Откуда ты?
4: Я из Челябинска, зовут меня Алексей.
2: Прекрасно.
4: Погода у нас шикарная, поэтому и настроение классное.
2: Ну, класс, ну и
1: ты
2: здорово.
1: На какой-то местной радиостанции работаешь?
2: Признайся,
1: да?
2: Или ты ведущий?
4: Ну, Академия культуры дает свои плоды, но не занимаюсь по профессии сейчас.
2: Ага. Но тем не менее, ты из этой сферы, да, из культуры, как и мы с Артемом.
4: Ага. Конечно.
2: Ну, скажи что-нибудь культурное, Артем.
1: Я?
2: Да.
1: Ну, как... Лев Толстой.
2: Чувствуете, с каким
1: Конечно.
2: Человеком работаю?
1: Извините,
2: приятно.
1: Ясная Поляна.
2: Лев Толстой.
1: Подожди, ты был в как ты сказал, в Академии культуры, но работаешь не по профессии.
2: А работаешь кем?
1: Сварщиком, потому что там сейчас деньги все.
4: Не, у меня два образования. Первое техническое и второе гуманитарное. Да, когда я учился в Академии культуры, сейчас это институт культуры, я занимался и ведущим, и вот этим...
1: Подожди, а как можно, типа, ты одновременно и техник, и гуманитарий? Такого не может быть.
4: Ну, вот, получается, может, но сейчас-то я в технической профессии, поэтому, скорее всего...
2: Ага. Вот человек говорит, у меня два образования, и техническое, и гуманитарное,
1: да, да, да,
2: но,
1: да.
2: Тем не менее...
1: Ну, это как вчера приезжал к нам наш коллега из Питера, который ведет новое радио Санкт-Петербург, тоже такой живчик вообще, он и ходит, и шутит, просто у него шутка через каждое слово, мы уже с Кириллом там устали смеяться.
2: Так чем ты зарабатываешь-то, я так и не понял, сейчас, Лех?
4: Работаю в одной известной компании, инженерная сантехника, производим классные вещи, которые помогают нам жить, так скажем, с комфортом в новом жилом комплексе, например.
2: В новом жилом комплексе.
1: Да. Я Аврора. тоже сразу же.
2: Телефон 8900.
1: Да.
4: Заметьте, ни одного названия не сказал.
2: Да, ты вообще...
1: Комфортабельные условия.
2: Да, ты вообще вот скользко рассуждаешь, ничего не понятно. Я только понял, что ты сантехникой занимаешься, и благодаря тебе у нас есть, допустим, унитаз.
1: Так, кстати, как инженер вот по сантехнике, почему до сих пор не придумали такой туалет, который типа со встроенным ёршиком? Чтоб я нажал на какую-то кнопку, и оно вот само так...
2: Да, кстати.
1: Зачем вот? Типа, омывайки уже какие-то придумал. А ёршик?
2: Не твоя тема?
1: Не твоя?
4: Не моя сфера, ребят, да, да. Я немножко другой. Mm-hmm. Больше инженерная такая, больше вот то, что у нас стоят в подвалах. Блочные тепловые пункты и прочие. Вот, установки пожаротушения и так далее за безопасность. Ну, собственно, я директор компании, здесь представительство.
1: Директор. То есть ты, короче, продолжаешь, что в детстве по подвалам шлялся, что сейчас?
4: Вообще, такой кайф испытываю.
1: Ладно.
4: Когда из офиса выходишь куда-нибудь на стройку, ну, кайф.
1: И в подвал, и в подвал там. А там вот это воняет затхлым вот этим вот.
2: Там черепашки-ниндзя.
1: Нет, не в под... они же в люке, а это подвал.
2: Это другое,
1: да.
2: Все,
1: в подвале там коты и бомжи. Так, ладно, спасибо,
2: спасибо,
1: брат,
2: Алексей,
1: да,
2: Челябинск. Пока...
1: Что-то мы про моду у него не узнаем, да и ладно.
0: Выходные новое радио превращается в выходное.
5: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: должно событь. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Новое радио.
11: Я что сегодня подумал? Смотрите, во-первых, сегодня дни рождения, мы его стали перечислять у Саши СТ, у Степ Марселя, у Гуфа, у компании Яндекс, у Никиты Никитина, у мамы Олега, у всех день рождения сегодня, и у вас, у кого день рождения, тоже с днем рождения. И нужно было какой-то трек поставить, чтобы всем угодить. Ну вот, и был трек СТ и Гуф по-другому. Мы его уже ставили. Степ Марсель тоже постоянно в эфире. С другой стороны, может быть, Степ Марсель, Гуф и Саша СТ не нравятся маме Олега. Или компании Яндекс, может быть. Или не нравится Никите Никитину. И я нашел трек,
12: поставить который... песню мамы Олега решил, поэтому...
11: Нет, она, я нашел трек, нравится, который понравился всем.
12: Пожалуйста.
11: Точно. И маме Олега, и Саше СТ, и Гуфу. И это, конечно же,
12: группа
11: вот такая...
12: Группа «Добро», скорее всего.
11: Была такая идея, но там вот такая вот песня.
13: В теле спрятана
11: 7 цифр и звонок. Сергей,
12: конечно,
11: Лазарев.
12: Конечно.
13: Не верю ей, она давно ведет свою игру.
11: Всех с днем рождения.

0: и Рэй Трау.
1: Вот, кстати, мы по поводу культуры заговорили. Я вот подумал, насколько, конечно, поэтично у Сергея Лазарева звучат тексты. Я вот открыл буквально там второй попавшийся, прошлый, вот был 7 цифр, я просто текст читал, наслаждался. И вот второй открыл, вот «Это все она», который... Да, это все она. Ты только посмотри, как он звучит. Как, вот надо набрать что-нибудь. «Высокая музыка», да, какая-нибудь? «Высокая музыка». Что-то, я это не успел подобрать. «Высокая музыка прошлых столетий, классика». И ты только вдумайся вообще, вот там, так, там такие вообще серьезные. Да, блин, можно побыстрее, чтобы она грузилась? Вот, допустим, тоже первая попавшаяся. Go. Долго. Вот, только послушай. Ее глаза такие синие, глаза магнит. На платье распустились лилии, и я убит. Любовь обещает, потом забывает, смеется, как будто ни при чем. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза. Имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, ведь это все она-на-на-на-на. Ее слова, как пули быстрые, как след комет. Я не могу понять, в чем именно ее секрет. Мне след от помады оставит в награду. Откроет меня своим ключом. Ее пейзажи меня будоражат, а все остальное ни при чем. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза. И имя ее за мной летит и тянет, как гепатит. Магнит.
2: Да.
1: А вот давай ты теперь вот это вот.
2: Слушай, не, реально трогательно.
1: Конечно.
2: Трогательно. Мурашки пробежали в двух местах.
1: Давай, вот он мне предложил еще песню «Дима Билан, я твой номер один». Давай теперь твоя очередь.
2: Да.
1: Я вот, вот такое вот давай.
2: Давай.
3: Взгляд

0: Я твой номер один, бэйби. Я твой номер один, знаешь? А я твой номер один, бэйби. Я твой номер один. А я твой номер один. Спасибо вам, спасибо огромное. Приходите на наши поэтические вечера.
1: Вообще. 1+1.
0: Слушай, какая идеальная рифма, смотри. Я твой номер один, бэйба.
1: Я твой номер один.
0: Вы попробуйте прикопаться к рифме. Здесь все на своих местах.
1: Так, а если вот такой вот, вот такой текст? Я теперь все, я завелся. Культура — это наше
0: все. У нас просветительская передача, конечно.
1: Да, давай, давай вот такую вот. Что ты там увидел?
0: Почему именно эту песню ты решил?
1: Не знаю.
0: Ну, потому что текст хороший.
1: Ну, да. Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде быль, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем невест.
0: До слез трогает.
1: Голубая луна всему виной.
0: Конечно.
1: Все в округе говорили этой странной любви, так ему и не простили, голубая луна.
0: Люди жестоки, конечно.
1: Голубая, как никто его любила, звездной сладостью поила. Голубая луна.
0: И поставил младший как-то на дуэли жизнь за честь. Старший отнял меч и вымолвил по-братски: честь моя, моя лишь честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше. И ушел в закат. Голубая луна всему виной. Все в округе говорили этой странной любви. Этой странной любви так ему и не простили. Есть платочек? Немножечко.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Теперь в «Красшине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго.

0: телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио. Radio.ru.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом
2: здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе, Кирилл там за эфиром уже хихикает,
3: а да потому пришел что... Soda Love, просто конечно. Шутка на шутке, одни приколы, и меня уже тут на место поставил,
2: конечно,
3: все как надо.
2: Наконец-то его хоть кто-то на место поставил, здорово, Влад.
4: Привет.
2: Да, ой, извини, не тот микрофон.
4: Работает, да, работает, все, работает. А теперь работает. Всем привет, доброе утро.
2: Влад — это человек, который остался, я не побоюсь этого слова, в аналах 1 плюс 1, объясняя, в чем прикол. Короче, мы твою цитату одну цитируем.
3: Уже год,
2: уже год или больше.
3: Клянемся, реально, всем
2: многим гостям, да, когда ты рассказывал про газировку, это, конечно, идеальный спирт.
3: Значит,
2: был.
3: Ты не помнишь, наверное. Мы тебя спросили, там что-то зашел разговор про мерч, там что-то про то, что ты газировку там делал. И ты сказал.
2: Да.
3: Типа,
2: ты хотел сказать что-то крутое, но в какой-то момент типа споткнулся, и у тебя закончились слова, и ты сказал,
3: каково это, типа, делать свой продукт, свою газировку? И ты сказал,
2: симулятор газировки.
3: Да блин, ты не понимаешь.
2: Подожди, он сказал, ну, делать свою газировку — это как симулятор чего-то там.
3: Давай спустя год, вот что ты имел в виду? Ты какую-то цитату чью-то хотел произнести? Или что-то хотел умное
2: мы
3: сказать?
2: Мы это всем рассказываем до сих пор постоянно.
3: Как пример идеальной абсурдной шутки, которую мы ждем там. Здесь.
2: О, как газировка в итоге, поперла или нет?
4: Нет, по-моему, что все, да? Слушай, я вообще не помню, что я говорил, если честно.
3: Все как в тумане.
2: Не помню еще и газировку, что делал.
4: Да, вообще, честно, было такое?
3: Да было, ты говоришь, это симуляция.
4: Да это все симуляция вообще.
3: Мы сейчас все в симуляции, да. Мы на самом деле в психушке все лежим пристегнутые. Что вообще происходит?
2: Что принес?
4: Что принес?
3: Похавать.
2: Да.
4: А я уже съел.
2: И он уже съел.
3: Получается.
2: Ну что-то из музыки новое.
3: Ладно, давай про песни поговорим.
2: Наигрался ли ты с поп-музыкой или дальше продолжаем?
4: Продолжаем.
2: Продолжаем.
4: Ну, да.
3: Слушай,
4: включай елку.
3: У тебя были такие банки всегда? Или ты вот накачался за последнее время?
4: Да, не знаю. А людям, которые еще в машине едут, они увидят мои банки?
2: Очень важно, да.
3: У нас, во-первых, трансляция идет, вот здесь ее можно посмотреть, там тебя видно. А во-вторых...
4: Покажите банки. И где? А что это такое-то?
2: Вот, сейчас... Блин, да? А мы его троллим, там не показывают ничего, мы ему показываем, вот он. Вон, смотри. Вот. Ну там, короче,
4: я
2: меняются
4: вижу,
2: ракурсы.
4: Я не вижу, и там затылок кто-то.
2: Там ракурсы меняются. Иногда, короче, показывают твои банки.
4: Так не лето же был недавно.
2: Тяжело перебить его банки.
4: Как вообще ты мог обратить после него внимание на мои банки?
3: Вы похожи с ним очень.
4: Действительно, одно лицо вообще.
3: Не, у тебя тоже банки.
4: Так, братан, так это симулятор не лето.
3: Симулятор не лето. Второй раз. Ну, блин, два не лето тяжело, конечно.
2: Ну, кстати говоря, так можно, сколько ты в поп-музыку играешь, так можно и до формата, что не лето делаешь.
4: Я не играю.
2: Не играешь?
4: Да, я живу в эту жизнь просто.
2: Все, тогда ладно. Сегодня послушаем что-нибудь из нового альбома, наверное.
3: Не знаю, почему мне смешно.
4: Подожди, наверное? Я зачем сюда пришел?
2: Я не знаю, там, если нам скинут трек какой-нибудь, там есть приличные? Или там все приличные в этот раз? А? В ротации у нас есть трек. У нас есть трек в ротации.
3: Артем, доброе утро, ты на радио работаешь.
2: Я в шоке.
4: Он просто до конца не определился. На
2: это
4: каком.
2: Опять фит с Димой Биланом.
3: Кстати, да, он не определился.
2: Я все,
3: Артем, ты уже 33 года, ты уж определись.
2: Все определился. Я даже рэперскую кепку снял сегодня, если что, чтобы не совсем уж не быть рэпером.
3: Soda Love у нас в гостях.
2: Soda Love в гостях, да. У нас трек в ротации. Soda Love. Ничего себе вообще это.
3: Кстати, вот он, да?
2: Да.

0: и Райтраум.
1: У нас Содалав сегодня в гостях. Тут мы за эфиром обсуждали многое, в том числе Толи Саммера. Содалав хихикнул. Значит, он в курсе, кто такой. Не, Содалав, он шарит за все. Я помню, ты тралалелу тралала, тоже все мемы знал. Скажи,
2: за
1: пожалуйста.
2: Газировку шарит.
1: За газировку. Скажи, пожалуйста, вот что. Кирилл для себя вчера открыл такой модный мем, как Зазеркалье. Акакий Куролесов. Ты вот за это все шаришь или нет?
2: За Акакия шарю.
1: За Акакия Куролесова там.
3: Это эти нейрослоповые видосы, которые...
1: Да.
3: Мне не очень
1: не
3: заходит.
1: Знаешь,
3: что мне нравится? Вот вроде это от того же чувака. Сейчас.
1: Саша,
3: да,
1: Таня.
3: Я не матерился, все нормально.
1: Да, он сказал, блин.
2: Сакцентируйте еще
3: сказал,
2: на этом.
3: Блин. Короче...
1: Саша, Таня.
3: Как оно это вот...
4: Да объясните ему, а то он сейчас опять сказал что-нибудь.
3: Сейчас.
4: Нафига тут шесть человек в студии, подскажи.
3: Музыкальная подсобка или как там?
1: Музлофт, Ярушин, который ведет.
3: Ну, окей, нейрослопы, это именно нейрослопы.
1: Кстати говоря, вчера же у нас тоже был первый гость Стаса Ярушина в Музлофте после перерыва большого, не лето.
2: Спасибо за информацию.
1: У нас два дня
3: подряд. Да нет, Стас Ярушин, респект вообще.
2: Крутой чел вообще.
3: Но на самом деле, вот знаешь что, вот всегда удивлялся тому, что в комментариях под видосами, под всякими, вот находятся хейтеры, которые, ну можно хейтить, знаешь, за образ, там, за манеры, за какие-то, но с вокалом-то у него действительно вообще все отлично.
1: Да, это правда.
3: И вот люди такие, о, поет он как-то не так, да вообще супер поет.
1: А тяжело им абстрагироваться от того, что это чел из универа. Мне легко довольно, потому что когда он в универе появился, я универ тогда уже не смотрел.
3: Вот у меня так же абсолютно.
1: Да, я поэтому он у меня не отложился, как из универа, чувак.
3: А то, что Кузя поет, вообще же тоже нет ассоциации.
1: Так, а он там на каком-то шоу Фредди Меркури переодевался и пел, как Фредди Меркури.
3: Ну вот видишь. Так что это все-таки от скилла
1: зависит.
3: Тяжело,
1: видишь, и это к вопросу об абстрагироваться. Точно так же и у тебя же эта ситуация происходила. Все привыкли, что ты жесткий рэпер там, а потом, типа, ты такой в поп-музыку пошел. Как ты справляешься до сих пор с этим? У тебя же новая аудитория, наверное, постарше люди на концертах появились.
3: Ну...
1: Простили тебе старые твои
3: да
1: или нет?
3: Да, справляюсь как-то.
1: Справляюсь?
2: Потихонечку, да, полегонечку. Не, вот тут написано в инфоповодах, что фэны пришли с бабушками.
3: Прям инфоповоды?
2: Да, у меня 10 пунктов и 16 стоп-тем.
1: Стоп-тем.
2: Про газировку не говорить.
3: Это мы как на бирже, да, 10 пунктов.
2: Да.
3: Инфоповод.
2: Не, правда, что бабушки и дедушки пришли?
3: Ну,
2: на презентацию альбома.
3: Как минимум родители, да.
2: Круто. Точно.
1: Ничего
2: да.
1: себе.
3: Ну, это было классно. Это было очень
2: душевно. В смысле, они просто пришли не потому, что их попросил сами?
3: Нет, у нас было условие такое, что прийти просто с кентом не вариант. Надо брать с собой своего родственника из старшего поколения, да, для создания некой такой вот семейной общности.
1: Ага. Нет, ну ты
2: в шоке сидим.
1: Это довольно прагматично, потому что кента-то одного приведешь, а родителей то двух, а это уже три билета вместе с тобой.
3: Ну, там на самом деле из двух родителей была вот только одна пара, но причем сын не пришел. Но это мой товарищ был, он решил устроить своим
1: приятный сюрприз. И ты там граем на этот дрил.
3: Обязательно.
1: Подожди, а у тебя делали уже предложения на концертах?
3: Предложения? Ну там скауты.
1: Да, нет, да, скауты. Печенье продавали. Подожди, я пытаюсь настроиться. Предложение, потому что
2: коммерческое предложение.
1: Я видел это легендарное предложение на концерте OG Buddha, когда она сказала нет, я подумал, ну хоть кто-то наконец-то.
3: Ой, я, кстати, не видел.
1: Не видел?
3: Нет.
1: Типа все делают.
3: Как будто выкладывают только те видосы, где сказали да.
1: А там она сказала нет. И.
3: Ну и молодец, на самом деле.
1: Как бы да, но вот я думаю.
2: А я считаю, что лучше сказать здесь более-менее да, а потом за кулисами сказать,
3: ну,
2: старичок,
3: ты терпилоид, походу.
1: Да.
2: Ну, тут по факту.
1: Так, что-то надо поставить из того, что... Что, на красный, да, песня называется новая, которая у нас?
3: Ну, это прям самая шлягерная, вот такая прям родийная, скажем так.
1: Шлягерная уже вот так вот.
3: Родийная, да.
1: Тогда слушаем Содалав на красный. Это из нового альбома, правильно?
3: Так точно.
1: Как называется?
3: Прими как есть.
1: А была презентация, где ты в этих шортах опять рыболовных... Вот в этом.
3: Давай включай песню.
1: Ладно.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Реклама. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс квартала перемены одобрены. Квартиры для людей, одобренные годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и «Арбан.рф».

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок внести и получения находится на сайте promo.com.ru. Количество призов ограничено.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66-5.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое радио. Radio.ru. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Содлав у нас в гостях. Вот когда песня «На красный» заиграла, я уже вспомнил, что она у нас действительно в ротации. Мы слушали, и что-то мне напомнило, оно что-то Би-2 или что-то. Я даже представлял...
2: Один в один Би-2, да.
1: Я даже себе представлял...
3: Ты, походу, не слушал Би-2 никогда.
4: Да, есть такое.
1: Я даже представлял себе, что в какой-то будет фильм «О чем говорят мужчины 3», и там «Квартеты» поедет не на концерт Би-2, а на концерт Содлав просто куда-нибудь там, я не знаю.
3: Допустим. Не, квартет и вообще респект уже.
1: Да? Ну вот. Чем ты вдохновлялся, когда писал эту песню? Потому что действительно какой-то рок неожиданный вообще абсолютно. Что вот ты на что похожее хотел сделать?
5: У кого хотел украсть эту идею? Просто скажи, да все.
3: Ну, если уж говорить, да, прям разбирать подачу. Ну...
1: Ну, кого-нибудь.
3: Такой налет зверей неких.
1: Налет зверей.
3: Немножечко.
1: Кстати говоря, да, что-то есть в этом.
3: По самому музлу нет, но вот именно по подаче что-то такое.
1: Все тогда.
5: Ну не могу, но Рома чуть-чуть тот сорвался на своих зрителей, что они снимали и достали его этим. Ты что, как к этому относишься?
1: Да, можно тебя снимать.
5: Ну, типа, можно ли зрителю что хочешь делать на концертах? Да. Или все-таки они реально достали немножко со своими вот этими, не подпевают там?
3: Слушай, я бы так делать не стал бы, конечно, но я посмеялся, когда увидел видео. Был, ну, забавно.
1: Ну, они, видимо, хотят, чтобы, типа, раньше, как раньше на концертах, вот на рэперских концертах приходят и все качают.
5: Не, на Роминых концертах на заре карьеры не было телефонов просто, все просто стояли, а сейчас тебя не раздражает?
3: Ну, я вот был в Лужниках же на крайнем концерте у них. Ну, честно, мне было обидно за группу, потому что аудитория, несмотря на то, что там собралось... очень много различной публики, и видно было, что там прям люди постарше в основном, которые 100% знают и слова, и как бы должны там подпевать, вообще нулевые, прям именно мертвые стоят, ничего не делают, где-то там
1: так
3: что-то
1: у них
3: там
1: уже
3: летают.
1: Возраст какой там.
3: Слушай, ну даже когда вот в конце там районы, кварталы включились, вот, ну, есть же такая тема, когда. Как минимум два слова можно проскандировать громко, четко и вот, знаешь, попасть в бит, условно. Люди не справились даже с этой задачей. То есть даже районы, кварталы громко, четко я не услышал. То есть вот со сцены я слышу, а вот стоят Лужники и вообще...
5: Ну, типа как-то на чужой, на другой концерт пришли,
3: ну,
5: да?
3: Мне было обидно за группу,
5: если почему
3: честно.
5: Так, как ты думаешь? Что
3: да
5: так...
3: без понятия. Люди, как будто, знаешь, этот... Как в театр приходишь, где сидячие места, и вот именно, знаешь, ну все, я пришел сидеть здесь, типа. Очень странно.
1: Видишь, для меня. Тебе как рэперу тяжело понять, что не все могут попасть в бит. Многим рэперам тяжело попасть в бит, а тут-то обычным людям. Вот мы играли как-то с Кириллом в это и там тяжело действительно
3: да,
1: попасть.
3: Ну да, это очень сложно, да.
1: Так что да.
3: Это как этого, у Фила Коллинза сбивку.
1: Вовремя
3: вступили.
1: Да. Так, что еще хотелось бы обсудить? Так, смотреть. А, вот, по поводу концертов. Что, купил билет на Канье Уэста?
3: Вообще неинтересно абсолютно.
1: Да? Ты не слушаешь? Ну, так, чисто прийти.
3: Честно, Канье после Иисуса вообще ничего не цепляло.
1: Так, чисто старые пойти послушать.
3: Ну, ты слышал, как он исполняет?
1: Нет.
3: Очень плохо.
1: Да?
3: Ну, поэтому вообще не вижу смысла, как бы...
1: Ну, 100 тысяч шоу, это не стоит.
3: Да, шоу, но... Не знаю. Короче, не понимаю абсолютно ажиотажа этого, и тем более, там, знаешь, лететь в другую страну или там еще и несколько концертов посещать. Ну, какой-то вообще для меня...
5: Лучше на Роузвею сходить.
1: Ну,
5: да?
1: Или вот на МТС Лайф Холл на концерт Оли Саммера, опять же.
5: Допустим.
1: У него там... И ты что, я у него видел рилс, где у него на концерте слэмятся люди. За горами, за лесами, и там в слэм. Они вот так, как на концерте Грязного Рамиреса.
3: Ну, и ж энергия присутствует, потому что...
1: Да. Ну вот. Содлав.
3: Че, ты будешь что-нибудь по делу говорить вообще?
5: А как, по какому делу? Давай, на что?
3: Вот у тебя, вот честно скажу, у тебя там есть списочек какой-то?
1: Нет, конечно.
5: Не, у нас есть векторы. Выпуск альбома проговорили, альбом вышел.
3: Давай дальше. Давай про меня поговорим.
5: Давай. Это же альбом, аж твой.
3: Да, спроси что-нибудь интересное.
5: Вот, что у тебя, что интересного у тебя происходит?
1: Интересного.
3: Ну, интересного, собственно, вот...
1: Ты так и не сказал про газировку, она продается еще или нет?
3: Газировка, давай этот оставим пока что.
1: Все, ладно.
3: Немножко
1: тогда
3: затаим интриги.
1: А там реально это стоп-темах было написано?
3: Нет, это не стоп-тема, бро, это просто, смотри, вот вышел альбом, да, всего там 10 композиций,
1: да.
3: Очень классный.
5: Хороший, да, советуешь?
3: Не, я реально очень сильно советую послушать, особенно людям, которые слушают радио.
1: Да.
3: Не потому, что это какой-то тупой радиоформат, а потому что песни очень простые для восприятия, и я писал это, исходя из того, что я буду с этим прям, ну, выступать, много выступать.
1: Ага.
3: И поэтому там, короче, там, знаешь, прям материал насыщен какими-то отсылками, омажами к русской музыке.
1: Угу.
3: И даже если ты вот вообще не в теме особо, но вот есть же культурный код, да, который ты впитывал с самого детства. Причем неважно, какого ты поколения, потому что опирается на классику. Вот, и ты слушаешь и такой думаешь, блин, что-то мне это напоминает, что-то похоже. И ты, короче, такое, некое программирование. Симуляция некая.
5: Да некая симуляция чего-то там.
3: Да.
5: Ну а твой вот культурный код, он из чего состоит? Ты на чем рос?
3: Я рос очень много на чем. Абсолютно.
5: Все, спасибо.
3: Не, ну если мы берем конкретные какие-то штуки, там, группы, коллективы, которыми я вдохновлялся для написания, то есть это же, знаешь, это не прямое вдохновение, что «О, вот есть такая песня, сейчас я ее переработаю». Это же, ну, это такие прям микроимпульсы, когда ты вот садишься записываться, например, и ты такой, о, вот здесь можно такую интонацию, как вот здесь, а здесь можно вот так вот. И прям я прям напичкал этот релиз такими моментами. Те, кто любят «Мумий Тролль», группу «Звери», «Сплин», «Агату Кристи».
1: А те, кто любит «Соду Лав», можно это слушать?
3: Конечно, обязательно, потому что в том числе это и я сам настоящий, вот прям на этой пластинке.
1: А у нас есть еще какие-то треки культурные, приличные, Санек?
3: Абсолютно.
1: Мы можем
3: все
1: поставить что-нибудь?
3: Абсолютно все.
1: Все абсолютно?
3: Абсолютно.
1: Ну тогда сейчас что-нибудь выберем, ну или ты сам выберешь, и мы поставим.
3: Давай, давай.
1: Какой тебе трек хочется подсветить.
3: Погнали.
1: Вот. А пока Дрейк.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Новое радио.

0: и Райтраум. На новом радио.
1: И минуты летят, как в небе, облака их разгонит ветер. Я уже стою у края, края, края. Влетело в сердце, как влетая, тая, тая. И что-то течет по венам, это любовь, наверное, все ближе подпускаем и голову теряем.
2: Бродский?
1: Это Soda Love вообще-то.
2: Да ты че?
1: Сам тексты пишешь?
3: Или нейросеть?
1: Да нет, это типичный вопрос. А, сам текст написал. Мы послушаем сейчас эту песню, потому что Влад выбрал почему-то именно ее. Почему?
2: Красивая песня.
1: Всего? А, и что тут добавить?
2: Да, в принципе, все красивые, просто вот это, знаешь, такая пронзительная.
4: Угу. А тебе какая больше всего нравится с альбома?
2: Ну вот это? Нет, мне больше всего нравятся пионы, но это единственная песня, Шампион, на которой есть два грубоватых слова.
1: А,
2: поэтому здесь ее не получится включить.
1: Ага. Все. Ну тогда не будем. Тут еще интересно, это как его обложка фотки мне напомнила мультик «Кураж, трусливый пес». Там также дом стоял в поле один, и там постоянно происходило.
4: Как ты прокомментируешь то, что ему напомнил?
1: Смотрел «Кураж, трусливый пес»?
2: Конечно.
1: Ну вот.
4: Спасибо. Давай песню можешь послушать.
1: Давай тогда, да. Какую? А, все, я вспомнил. «Soda Love», «Летая», точно. Все, слушаем. Надеюсь, там сейчас не будет. Впадая, не влетая.

0: А, все что ли? Я просто заслушался и зачитался еще текстом.
1: Это что за следующая песня там такая была?
0: А что-то там.
1: Да.
0: А что там играет?
1: Угадай мелодию с одной.
0: Егор Крид
1: доли секунды.
0: Это сайт вот этот подкинул сразу после этого. Обычно он почему-то куклу колдуна предлагает, а сейчас Soda Love. Я просто читаю текст пионов, и тут, ну, действительно, такие слова, как электричка, он произносит.
2: Так он говорил слово шлягер, вообще.
0: Да, такие слова, как старый колючий шкаф, стрелки часов замирают.
1: Какой шкаф-то, ё-моё?
0: А, шарф.
2: Он просто читать не умеет, все нормально.
0: Так, ладно, давайте подытожим. Куда сходить, чтобы послушать Soda Love вживую, вот на концерты? Будут
2: и куда Артему сходить, тоже скажи.
0: Мне-то он уже сказал куда-то еще раз.
2: Я уже хочу, чтобы он в эфире сказал это тоже. Как-нибудь литературно.
0: Фраза, которую чаще всего говорил Soda Love, мне тут нельзя говорить.
2: Она не эфирная, да.
0: Концерты будут какие-то?
1: Концерты будут, планируем тур.
0: Рум-тур. Ну, очевидно, это
1: что-то,
0: какие-то...
1: Что-то более
0: масштабное. Учитывая, что
1: творчество более...
0: изменилось, это дома культуры где-то, теперь
1: ну,
0: сидящие в основном концерты.
1: Комнаты культуры. Там,
0: да.
1: Комнаты культуры
0: такое. Планируется тур. А ты, кстати, вот реально, на концертах ты сейчас в основном новое поешь? Или, ну, они говорят, давай что-нибудь старое, а ты говоришь, ребят, нет, я вот теперь другой человек.
1: Слушай, ну, это зависит от публики всегда. Я ориентируюсь... я же понимаю, кто передо мной стоит, и понимаю запрос, и... Если, допустим, это мероприятие подходит как бы по формату, и я понимаю, что ну, не произойдет душнилого, если я сейчас возьму и исполню что-то из нового репертуара, то да. Но в рамках тура, конечно, я буду исполнять исключительно.
0: Новое.
1: Да, конечно.
2: Ага. Ну, на виниле не хочешь выпустить на виниле?
1: Да, винил готовится, да.
0: Все, ты подаришь один?
1: Тебе нет.
0: Блин, я так и думал. А я, между прочим, поставил песню «Впадая».
1: Да ты что?
0: Да. Вот. И потом после этого еще и грустно с Егором Кридом. Но это потом послушаем. Так, ладно, короче, у нас был Soda Love в эфире. Что еще раз? Сегодня поздравляем всех. Там сегодня день рождения у всех. У Саши, СТУ, у Гуфа, у Степы, Марселя. Там вообще набралось
2: Ролики
0: сегодня.
2: Иглесис, тоже, да? Да. Все классные
0: поэтому...
2: чуваки.
0: Да.
2: Давай их поздравим.
1: С днем рождения.
2: Лучше и не скажешь.
0: Да.
1: Ну да, сказал, как отрезал.
0: Все, Soda Love, спасибо, что пришел.
2: Наш эфир начался, точнее, до эфира. Влад говорит, блин, это час, целый час что-то говорить.
0: Ну хоть честно.
1: А сейчас, ты хочешь сказать, реально час прошел?
0: Да.
2: Ну у нас час 7.47 минут.
0: У нас пролетает вот так вот время, 10.47 у нас до 10.50 эфир.
1: Ну нормально, поеду спать.
0: Все, нормально.
1: Супер.
0: Кайф.
1: Всем, кто в дороге, будьте аккуратней, не засыпайте.
2: Все, потому что хреново заснуть, если
1: это
2: водитель там, например,
1: не очень
2: электрички
1: хорошо.
2: Там.
1: Да.
0: Ладно.
1: Давайте, пацаны, было не особо приятно, конечно, провести время.
2: Да, взаимно, нормально все. Всегда не ждем тебя.
0: А мне понравилось. Нормально, весело. Не так, как с Нилетто вчера, с Нилетто получше было, конечно, но в целом...
2: Мне сегодня понравилось больше.
0: Ну тогда езжайте вместе.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть. 6+.
4: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
10: Ого, и правда круть! Я тоже хочу попробовать.
9: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: До 300 тысяч рублей в месяц нужно россиянам для ощущения счастья. Главные источники счастья – семья, здоровье, уверенность в завтрашнем дне и новое радио. Это не я придумал, так написано. Дмитрий Лапиков у микрофона, Вадима по-прежнему нет, так что, ну, вот как есть. Классного тебе дня!

0: Мне вчера утром попадались рилсы только про курортные романы. Мы их обсуждали, но сильно каких-то интересных историй не было. Сегодняшнее утро началось с шоу «Маменькин сынок». Вот прям несколько видео про то, как живут мамы. То она ему голову моет, то еще что-то. А поэтому я хотел эту тему обсудить. Ну вот раз мне рилсы диктуют, то я... А кто я такой, чтобы отказываться? «Маменькиных сынков» сегодня обсудим. Девчонки, к вам особенно вопрос. Часто ли вы таких встречали? Я знаю, что сами маменькины сынки не признаются в этом никогда, что они сыночки-корзиночки. Но вот, девчонки, вы можете рассказать много чего интересного. В наши соцсети заходите, пост я сделаю чуть позже, что-нибудь придумаем. Либо пишите темы, которые вы обычно обсуждаете с Вадимом, потому что Вадим у нас сегодня, да и, скорее всего, завтра, пока что на рабочем месте не появится. Дальше еще больше суперхитов, суперновинок. Короче, все сами знаете. Хорошего рабочего дня. Что еще тут? Что желают вообще в будние дни?
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярск. ООО «Финам» Красноярск. 16+.
6: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров не являются публичной офертой.
11: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
12: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
14: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
15: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
13: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет в деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
16: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
17: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
19: Новое радио.

0: Между прочим, треку 26 лет в этом году исполнилось. Решил я обсудить сегодня тему с тобой, сыночек-корзиночек, и жду самых интересных историй. Девчонки, рассказывайте, жили, может быть, втроем с его мамой, или бы, может, деньги давали ему и его маме. Ну, много, много всего можно рассказать. Я думаю, конечно, настоящие сыночки-корзиночки им вообще мама не разрешит написать нам в соцсети. Но, в общем, что-нибудь допридумаем. Историй и новостей, главное, по этой теме, великое множество. Например, россиянки не хотят рожать мальчиков, потому что боятся воспитать сыночек-корзиночек. По словам психологов, на фоне таких переживаний у женщин растет тревожность. И это статистика за этот год. И там такого просто написали. Сколько сыночек-корзиночек в России в целом? Почему они так поступают? Почему они такими рождаются? Или почему их таким воспитывают? В общем, обсудить будет что, пиши и свои истории. Все найдешь в наших соцсетях, в комментах под последним постом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
15: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
2: Где
16: суперхиты у нас в чарте.
17: Стильно.
16: Где суперновинки? У нас в чарте.
17: Занятно.
16: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
17: И немного тревожно.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Чудненько.
16: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
17: Ничего не понятно, но очень интересно.
16: Так кто сегодня в чарте?
17: Терминатор.
16: Узнаешь в пятницу в 17.00.
17: Попробуйте, вдруг прокатит.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Поехали.
16: 16+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Но я знаю сам это, как сам решу. Примерно вот из этой же категории сегодня обсуждаем сыночек-корзиночек. И истории, конечно, одна лучше другой. Мужику на тот момент, значит, Настя пишет, на секундочку было 34 года, жил с родителями, начали встречаться, спустя время оставались периодически у меня на ночь, так как у меня на ночь, а утром мама в 4-5 часов начинала названивать ему и спрашивать, почему он не дома и когда он будет. Это еще при том, что он работал в ночном клубе. Но это ладно, это так, мелочь. Ну, разволновалась мама, с кем не бывает. Кринжовая история, значит, на 8 марта подарки. Всегда тема такая, сколько надо тратить, сколько не надо. Где эта история? Это была... Ну, в общем, ладно, перескажу так. Встречались вот несколько лет, были в хороших отношениях с его мамой. В один прекрасный день, 8 марта, он мне ничего не дарит, даже цветочка, никакого поздравления. Вечером пишу ему, не выдержала и спросила, что происходит. Он и сказал, ну, я спросил у мамы, что будем дарить Алине. Она сказала, ничего, вот я ничего и не подарил. Логично? Логично. Алин, какие вопросы вообще могут быть? Мама сказала, молодой человек сделал, или не молодой. Сыночки-корзиночки, тема такая щепетильная, потому что мамы никогда не признаются, что они таких воспитывают. Сами сыночки не скажут, потому что и мама не разрешила. Ну а девчонки, вся надежда на вас. Кому не повезло, или наоборот повезло, жизненный опыт все-таки, встретить в жизни такого, за которым очень следила мама. Расскажите, пожалуйста, напишите в наши соцсети, потому что, кстати, с объявлением темы чат так замолчал, как вчера прям. То есть делаем вывод, половина чата у нас любит курортные романы втихаря, а вторая половину сыночки-корзиночки. Но я не знаю. В общем, интересные истории жду. Пишите. Ага, ага, да, вместе отдыхать ездили, платила за него сама. Ну вот, да, да, да, вот из этой вот всей серии, что звонили постоянно родители, проверяли, точнее, мама. Это вспоминая некоторые видео в интернете, когда на свадьбе стоит невеста, жених, и рядом с женихом его мама, которая обнимает его крепче, чем невеста. Ну вот примерно такое. Расскажите, напишите, ну а мы продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске +4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно.

0: 09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Баста, Максим, Леша Свик, Маригу, Мумитроль и многие другие. Всего лишь в ближайшие 20 минут ты услышишь. Начнем с Guys of Brothers. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе отличного дня.

0: Don't Wanna Go Home, это «Медуза». Я вот как раз бы с удовольствием сейчас пошел бы домой, потому что не должен работать в это время, но человек, который вот как бы обязан был быть здесь, отвечает только в чате. Вадим Данилин, большой тебе привет. Ладно, обсуждаем сегодня сыночек-корзиночек, почему бы и нет. Истории, которые я читаю, ужасны. Ужасны, но не могу не поделиться с ними, точнее, ими, с вами. В общем, значит, жили с молодым человеком душа в душу. Спустя 3 года его сократили на работе, и началась жесть. Мама купила ему машину и упрекала каждый раз этим. Когда мы куда-то собирались, у мамы резко возникали дела, и он выбор делал в пользу мамы, потому что она говорила: «Это моя машина, это моя машина». Любые планы мы не могли построить, потому что она всегда лезла. Затем пришлось переехать к его маме из-за того, что я устала содержать обоих. Саш, это, конечно, большая ошибка была. Предложение было его, хотя я говорила: хочешь разойтись, поехали. И потом началось. Мама без стука входила в нашу комнату, ей было плевать, чем мы занимаемся. С утра ставила условие, что я стою во столько-то, ванна в моем распоряжении, под ногами не путайся. Даже если она проспит, все равно ванна ее. Хватило меня на полгода. Ушла. Как сейчас изменилась жизнь бывшего, не знаю, но надеюсь, что оторвался таки от маминой тити. Никита, привет! Саш, ну вот имя Никита уже должно было тебе все сказать. Это же вроде бы топ-1 самых кринжовых парней с именем Никита. Ну да ладно. Истории сыночек-корзиночек, например, в преддверии 1 сентября активно обсуждались в сети, потому что появились, студенты были зачислены в группы, как обычно создаются в мессенджерах чаты, где все обсуждается. И некоторые мамы добавлялись в эти чаты за своих сыновей. И писали сообщения: я хочу просто быть в курсе организационных каких-то моментов и так далее, и так далее. 18 лет человеку практически, а кому-то и уже 18 на первом курсе. Я напомню просто, вдруг вы забыли. И мамочки таких, сынулик, готовы решать вопросы за них. И очень странно, когда я слышу, что парень в 30 лет живет с мамой. Все вот это мы сегодня и обсуждаем. Заходи в наши соцсети, пиши свою какую-нибудь кринжовую историю. Мы обязательно ее обмусолим и обсудим, возможно, немного осудим. Кто-то пишет, кстати, про доченек корзиночек, но я не знаю, как будто бы их меньше, чем доченьки-просроченьки, вот так они называются. Как будто бы таких случаев все-таки меньше, чем сыночек-корзиночек. Но не мне решать, а вот обсуждать вместе с тобой буду я. Так что давай, пиши обязательно, после небольшой паузы продолжим.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
2: Реклама. Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для

0: Сроки проведения с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.

0: Всем привет! На связи мы, группа
1: Five Star Family. Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

0: Перемотай. Супер новинка от Five Star Family и Fargo прямо сейчас в эфире нового. Обсуждаем сыночек-корзиночек. И, значит, сообщение, например, ему мама, девушка пишет, бывшему молодому человеку приносила молоко 2 раза в неделю. Это, конечно, не удивляет. Я нашел трэш. И надеюсь, ты готов его услышать. Значит, был у меня такой, пишет Александра. Топ его фраз. И тут прям... Не знаю даже какой. Не золотой фонд, кринжовый фонд. Значит, первое. Ты что, сама донести пакеты не можешь? Моя мама всегда самые тяжелые пакеты с покупками носила и не жаловалась. Ну так, 8 из 10 по степени кринжа. Тебе нужно подстричь каре. Это самая лучшая стрижка для женщин. Вот у моей мамы каре. И ведь каждый день на мозги капал, заставлял подстричься. Ну, уже как будто бы 9. Или тоже 8. Понавесил на меня кредиты. 10 из 10 просто по кринжометру. Я не знаю, это ужас, это ужас. Саш, как ты это терпела? Не понимаю. Его мама постоянно тусовалась с нами и его друзьями. Какие-то странные понебратские отношения были. Не понимала такого. А, приводила к нам своего любовника мама, потому что ночевать с ним было некуда пойти. И когда, наконец, у меня хватило сил уйти, начались угрозы и оскорбления, что я якобы нашла другого и поэтому ушла. Всю жизнь ее сыну испортила. Очень странно было слышать это от его матери. Вот так. Трэш, трэш. Значит, Татьяна пишет, у меня не столько мама мужа опекает, сколько... Тань, мужа, да? Все про бывших, ты про мужа. Ну ладно, сколько он сам от нее не может отклеиться. Любые новости, даже самые незначительные, нужно сообщить маме. То общаются постоянно по пустякам, то она на него обидится из-за мелочи, по типу обещали приехать и не приехали, и не берет потом трубку месяцами. Странные оба, ну и деньгами супруг так и не научился пользоваться. У мамы, конечно, не просит, но у меня регулярно одалживает. Отдает и снова берет в долг. Таня, вопрос, а зачем быть замужем за таким человеком? Вот просто интересно, никого тут не пытаюсь разубедить, развестись и так далее. Все-таки мы за традиционные ценности, но когда муж просит у тебя в долг и с мамой ближе, чем с тобой, ну как будто бы это немного странно. Я нашел статистику за этот год, вот она прям относительно свежая. Реальное число сыночек-корзиночек в России. В ЦИОМ назвал 7%, психологи говорят, это неправда. Более 30% мужчин-миллениалов и старше продолжают жить с родителями. Миллениалы это вот, ну сколько уже, от 30-ки, да? Можно, а то это 35 считать. Чаще всего дома остаются одинокие мужчины, и это напрямую бьет по личной жизни. Лишь 6% женщин готовы строить отношения с мужчиной 35-40 лет, если он живет с мамой или папой. Где они нашли эти 6%? Вот просто покажите мне, пожалуйста. Мне кажется, 0,6%. Это да. А, значит... Экономисты тоже говорят, что число сыночек-корзиночек растет. Все больше мужчин 25-40 лет живут за счет родителей без стабильной работы и жизненных целей. А содержание взрослого сына может отбирать от 3 до 70% семейного бюджета. Девочки, которые встречаются с такими парнями, вы понимаете, вашего семейного бюджета может тоже сожрать 70%. Пока вы все его хотелки и хотелки его мамы реализуете, нафиг оно вам надо? В общем, самые трэшовые истории собираем сегодня в наших соцсетях. Пишите, пожалуйста, рассказывайте опыт, девчонки, в основном вы, опыт общения с сыночками-корзиночками. Вот, например, пишут еще. Один раз был молодой человек, который думал, что чистые рубашки сами пачкаются в шкафу, а суп в кастрюле активируется словами «мама». Мамочка называла его пушистый император. Однажды была приглашена в гости, и мама кормила 25-летнего сыночку из ложечки и давала мне наставление, что корочки на хлебе нужно срезать. А когда мама уехала на дачу, он страдал потому, что мама не наливала ему суп и не мог сделать это сам. Я даже не буду это комментировать. В общем, пишите свои сообщения, девчонки, рассказывайте, встречались ли вам такие сыночки-корзиночки. Парни, понимаю, сообщений сегодня от вас будет мало, потому что мама не разрешила.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. 1+1.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио.

0: Это прекрасная Жанна Фриски и суперхит «На море белый песок». На море бы, конечно, сейчас очень хотелось, особенно в бархатный сезон, если он еще не закончился. Но, в общем, ты понял. Ладно, мы сегодня обсуждаем тему сыночек-корзиночек. И оказывается, во-первых, я так понимаю, вы все на обед пошли всей страной, и резко сообщений стало очень много. Если твою историю я пропустил, продублируй, пожалуйста, я обязательно озвучу, потому что этот трэш невозможно пропустить. Значит, Роман прислал сообщение. Сначала все начинается хорошо. У меня большой дом, мама живет со мной, сыночка-корзиночка, ни я себя не считаю, ни маму. У каждого свои дела, свои планы и прочее. И, с одной стороны, ну, нормально, адекватно, да, бывает такое, что большой участок, например, стоит один дом, второй дом, ну, или как-то вот один большой дом, где никто не пересекается толком. Ну, окей. Но дальше Роман начинает у нас... требования. Записываем, что же нужно Роману. Насчет девушек могу сказать одно. Очень многие девушки базовый минимум дать не могут. Приготовить еду? Зачем? Есть доставка. Убраться в доме-квартире? Зачем? Есть клининг. Заниматься воспитанием детей? Зачем? Есть няня. Сама при этом не работает, а познает себя. Ну, камон! Понимаете, да? Роман, мне кажется, что ты, сыночка-корзиночка, прямо вот эталонный. Дальше, значит, поэтому мужики чаще и едут к маме. Это я все читаю сообщение Романа, например. Потому что там накормят домашним, мозг выедать не будут, дадут спокойно выдохнуть после трудовой недели и просто скажут добрые слова поддержки, когда это нужно. Девочки, тоже будьте реалистами и смотрите правде в глаза. Многие из вас мужиков превратили в потребкорзины, а не сыночек-корзиночек. Вот так! Вы понимаете, Роман всем просто заткнул рты. Это что? Это что такое вообще, Рома? Мне кажется, это как раз и есть, ну, такой идеальный сыночка-корзиночка. Ну, такой, только немножко оторвавшийся от мамы. Все-таки взрослый мужчина. Никого не хочу обидеть, но вот мне интересно просто ваше мнение. Что это такое? А как, кстати, да, как определить сыночку-корзиночку? Вот он, например, маме звонит раз в неделю. Это сыночка-корзиночка? Или все-таки это адекватно, нормально и все такое? Ну, позвонить, узнать, как дела, как здоровье. Ну, или по делу, например. Ну, типа, вроде бы же окей. Не знаю. В общем, пишите свои истории в наши социальные сети. Мне очень нравится читать, особенно трэшовые. Ой, конечно, да, много-много-много всего. В общем, продолжаем мы дальше. Еще суперхиты и суперновинки тебя ждут. Классного рабочего дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина.

0: Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
1: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Голосовые сообщения снижают продуктивность на работе. После их получения время на выполнение задач увеличивается аж на 20%, а число ошибок при постановке на 30%. Поэтому пишите текстом, но слушайте новое. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе классного дня.

Это Джей Ло и Дэвид Гетта. Настроение создают нам. А еще, знаешь, иногда сидишь в офисе. Я вот просто сейчас, как и ты, на работе, хотя для меня непривычно находиться в будний день в офисе. Так вот, бывает, сидишь и думаешь, эх, сейчас бы попасть в число москвичей, а именно 154 тысячи безработных жителей, которые имеют, оказывается, многочисленные объекты недвижимости и транспортные средства. 154 тысячи человек, многочисленные. Часто речь идет о незадекларированных доходах от сдачи недвижимости и автомобилей. И если налоговая подтвердит нарушение, владельцы могут доначислить налоги. Это знаете, как квартиру арендуешь в Москве? Договор заключается на 11 месяцев, чтобы налоги не платить. Вот так. Ну ладно, продолжаем работать дальше. Все эти мысли отгоняем прочь. Тебе классного дня.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Возрастное ограничение 18+. 26 сентября в «Тачках» день для своих. Только в этот день особые условия продажи на ряд автомобилей и скидки на выделенный пул машин. Тест-драйвы, розыгрыши каждый час, напитки и угощения. Ждем вас 26 сентября с 12 до 18 часов. «Тачки» – день для своих. Подробности у менеджеров не являются публичной офертой.
10: «Дядьково» – легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
11: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Моя игра, моя игра. Это вот это.

Новое. Долго искал других, но все без ответ. Даже видел тебя в похожих портретах.

0: Всем привет, я Дима Лапиков. Я ухожу из студии надолго и вообще не контролирую, что здесь происходит.
1: Поэтому все ближайшие на ближайший час
0: прохожие можно прийти в студию, значит, и сделать, что хочешь, поставить там себя песню любую. Абсолютно. Вот так вот мы работаем, понимаешь? А потом как зарплата, так мы приходим и рассчитываем на такие же деньги, как и
1: Планет
2: Калинину. Попросили его. Любой дурак мог бы так посидеть, даже я. Я вон вообще не знаю, на какие кнопки.
1: Так вот, добро
2: нажимать.
1: Пожаловать в работу линейного ведущего.
2: Вот так просто уйти?
1: Ну а что ему здесь делать?
2: Работать. Он там треки как-то сводить между собой.
1: Я говорю, если бы я работал линейным ведущим, у меня бы тут Сонька стояла бы, или Steam Deck я бы брал, потому что а чем заниматься еще?
2: Я вообще не понимаю, почему на второй комп нельзя GTA Vice City поставить.
3: Нас догнала иномарка, девочку-бунтарку я хотя бы не пешком.
1: Эви до сих пор проходит GTA Vice City.
2: Да,
1: не помню, тебе ее ставили на ноут еще 2 года назад.
2: Вообще-то ты мне поставил Sims 3.
0: А может вы это обсудите за эфиром? Ман, люди хотят Гаязова послушать.
2: Трек почти закончился.
0: Ну ладно. А какой следующий? Надеюсь, Сережа Лазарев.
2: А следующий трек релиз The Pressure, так сказать.
1: Сейчас же новый Sims Inzoi, который этот корейский есть, который типа супер проработанный Sims Inzoi называется.
2: А его можно?
0: Enjoy, правильно говорить.
1: Enjoy. Можно ли скачать его в зеленом магазине? Можно.
2: Я даже GTA Vice City не могу на Mac поставить.
1: Ну тогда у тебя не потянет.
2: Да, там нужно ставить винду на Mac и на эту винду устанавливать сверху.
1: Не обязательно.
0: Хватит всякую винду устанавливать, куда ни попадет.
2: Да хоть бы кто пришел до
0: установки. Включи музыку людям.
2: Все, пока.

0: Непривычно мне находиться в студии ни одному. Вообще, в принципе, кто-то есть в офисе, что-то кто-то ходит постоянно, выходит в эфир, мешает работать.
1: Нам непривычно, что ты есть в офисе вообще.
0: Так, ну давай мы не будем.
1: В будний день.
0: Позвали, да. Понимаешь? Приглашенный артист.
1: Вместо легенды Вадима Данилина посидеть опустили.
0: Знаешь, что-то он болеет. Скажи мне, пожалуйста, Тём, да. Сыночки-корзиночки, вот я решил сегодня помусолить эту тему.
1: Ага.
0: Вот что ты думаешь на этот счет? Ты видел, у тебя есть такие знакомые, которые до сих пор...
1: Есть, я с ним работаю.
0: Но нет, ладно, этот не считается. Те, которые, знаешь, вот ты, например, в универе ехал домой, а тебе кто-нибудь говорил, вот я поехал... Мама супчик приготовила.
1: Ты понимаешь,
0: тебе
1: мне, чтобы в универе ехать домой, надо было приехать в универ сначала. А я играл в доту, поэтому...
0: Поэтому понятно.
1: Да, не было таких случаев. А в школе были, конечно.
0: Но школа это ладно, знаешь, когда просто чувак...
1: Ну там у тебя выбора нет, да.
0: Да, тут рассказывают истории некоторые, как в 30-35 лет у него мама молочко ему приносит два раза. Какое именно молоко не рассказывали, но...
1: Надеюсь, шоколадное. Потому что обычное смысл какой пить без кофе, если...
0: Ну, понятно. Ладно, короче. Мы обсуждаем сегодня сыночек-корзиночек. Что думаете по этому поводу, пишите. И, кстати, самое главное, дамы, я жду от вас трешовых историй, потому что парням, естественно, мамы сегодня не разрешают писать в чат нового радио.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010. Эко-кварталы соцветия.

0: У тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
4: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
5: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
3: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
6: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Ну что, рабочий день продолжается, и появляются, значит, новости о том, когда нужно выбирать даты для отпуска, какие лучше всего дни. Посоветуй тоже, пожалуйста. Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь Новое радио.
2: В наших глазах зажегся город.

0: пока одни составляют график отпуска себе на следующий год, я хочу напомнить одну маленькую деталь. Вот сейчас почти финал сентября. Знаешь, сколько осталось до Нового года? 99 дней. Поэтому планируй грамотно, чтобы все успеть в 26-м году. Все, пока, все новости. Продолжаем и скоро вернусь.
1: Впервые в концертном зале Нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Мурр, это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы перемены одобрены. Квартиры для людей, одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте жкперемены.рф. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.рф. Дом.рф.

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: «Новое радио».

0: Супер новинка от Звонкова. Красота прямо сейчас в эфире нового. За окном идет дождь в Москве. Все, золотая осень закончилась. Ливень, и я читаю новости о том, что утильсбор снова поднимут, но типа это в 24-м году еще запланировали. А я так хотел машину купить себе. Все, опять придется на общественном транспорте ездить. Как твои дела? Рассказывай, какие планы вообще может быть? Как проходит рабочий день? Вот поделись, я обычно здесь выходные, выходные-то понятно, все расслабляются. А что происходит вот сейчас? Можешь фоточку скинуть в наши социальные сети? Давай, жду.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить

0: и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Да.

0: Это Мэри Гум. Заново. Заново начнем час. Совсем скоро до конца него услышим винтаж Жени Трофимова. Пока мы сегодня обсуждаем тему сыночек-корзиночек, вопрос возник сам собой. А передачи, которые снимают на эту тему, и «Мама в 16», и про сыночек-корзиночек, вот это вот все. Экранизации таких историй, как ты оцениваешь? Тебе нравится, может быть, ты смотришь или наоборот? Осуждаешь. Вот твое мнение жду в наших социальных сетях. Заходи в чат, например, в мессенджере с кружками, назовем это так, пиши. Мне интересно просто, я знаю лютых фанатов, а есть те, кто ненавидит. Ну, кто ты?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
3: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск», 16+.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое на новом.
7: Искрами глаз зажигать небеса.
5: Фейгин. Искрами.
7: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
8: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
5: Ваня Дмитриенко.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Несмотря на разгар рабочего дня, продолжаем приближать вечер, а там и отдых, но пока отдыхаем музыкально. Суперхиты, суперновинки, и я, Дмитрий Лапиков, по-прежнему здесь. Классного тебе дня!

0: Как по-другому-то звучит? Это Леонид Агутин, трек «Джонни». Ты беспощадный, небольшой спойлер. Джонни появится после паузы, которая вот буквально пару минут. Ну и второй спойлер. Вадим Данилин, возможно, будет в пятницу. Понимаешь, что это значит? Это значит, что мы с тобой услышимся, как обычно, в выходные. Ну а пока, знаешь, какая новость мне попалась? Из мира магазинов, в который мы с тобой ходим каждый день, оказывается, крупные ритейлеры начали скрывать на рекламных плакатах ценники и пишут вместо суммы, которую нужно заплатить за кофе, например, там, 1000 рублей, вау или выгодно. Ты представляешь, что? И все, и ты вот идешь и смотришь, и думаешь, а, ну нормально, вроде бы. А просто из всех цен, а там, например, 20 товаров, ты не замечаешь, что некоторые из них немного такие вот, вот хитрые. Что думаешь по этому поводу? А еще, сыночки-корзиночки, конечно же, хоть я и скоро пойду домой. Но эту тему я, мне очень нравится читать твои сообщения в наших социальных сетях. Все самые трэшовые истории, поэтому пиши. Ну и дальше что у нас? Дальше суперхиты, суперновинки. Стромае появится. Ваня Дмитриенко, Мальбек Сюзанна, новинка «Отражение». Five Star Family, Келвин Харрис и уже вышеупомянутый Джонни. Так что наслаждайся и классного тебе рабочего дня.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
7: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
8: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
6: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
9: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
10: Это надо видеть. 6+.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» – дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
12: «Дядьково». Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, 3 этаж.
13: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
7: 16+.
5: Новое радио. Новое радио.

спишься. Раз, два, три кавочки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позови.

0: Это группа «Добро», «Море, привет». Но это только для тех, кто на осень планирует отпуск и собирается уезжать. Мы же работяги. «Дождь, привет». Вот такая. Ладно, не будем о грустном. Дмитрий Лапиков был с тобой с утра после 1 плюс 1. И я оставляю эфир Дане Михайлову. Да, уйду на час раньше, но завтра снова встретимся. Да, вот такие дела. Поэтому желаю тебе классного финала рабочего дня, классного вечера. До завтра. Обнимаю.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
4: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Супер новинки.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Слушай,

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Так, то ли с микрофоном что-то случилось, то ли он не воспринимает, когда ведущий не в свое время приперся. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек «Пока еще дня». Но в перспективе и за вечер тоже отвечать буду. Тебе шикарного продолжения рабочих подвигов, ну или уже отдыхательных удовольствий.

Я вот думаю, когда ты гимнаст, например, или там прыгун в воду, то тебе все понятно. 10 баллов, да? А почему не 100 баллов? Просто, наверное, на рифму здорово ложится. Талантливые мужчины сделали композицию, и мы ее с удовольствием послушали на новом радио. Доус и Мод только что в обозримой перспективе другие суперхиты и суперновинки. Ну а прямо сейчас короткий коммерческий момент. Отличного дня тебе!

0: где можно выдохнуть, слушать отличную музыку.
1: Болтать ни о чем и о самом главном.
0: Два часа, когда от тебя вообще ничего не требуется.
1: Просто быть собой.
0: Быть в Эвиленде.
1: Давай уедем в Эвиленд.
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: Эвиленд. По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.
0: Ты со мной?
3: Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: Медиасервис – контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах – получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
12: Супер-хиты, супер-хиты.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сегодня простая.
1: Новое радио. Radio.ru.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство болезни.

0: Набор романтичных философов в количестве двух штук. Сергей Приказчиков, а.к.а. Пицца, и Джарахов, он же Эльдар. Суперновинка Антони, мы на новом радио. Ребятушки, а ведь скоро уже, ведь скоро уже мы эти суперновинки от суперновых артистов будем выдавать вот прям оптом. Очень скоро.
1: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового. С 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
7: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
7: 16+.
9: Новое радио.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На новом Дуа Липа Данила Михайлов тоже на месте. Ну вот прям хлебом не корми, дай подушнить на тему музыки. Наверняка многие сейчас узнали вот этот рефрен, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но сейчас будет. Вот прям вспомните. Так вот, ему уже 30 лет в обед, проект White Town, композиция Your Woman. Вообще приятно, когда такие артисты маститые делают ремейки и дают возможность подзаработать авторам оригинальных версий, да? Ну, вспомнили, да? Ну, кстати, тогдашнего исполнителя вообще вдохновил трек 32-го года выпуска. Вот, ну не будем забираться в старину глубокую, будем слушать суперхиты и суперновинки. К ним скоро, это новое.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 4. Завтра в четверг, 24 сентября, пасмурно, днем плюс 16. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66. 6/5.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба нового радио.

Я в причале, громко чайки, и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой. Они качали

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Стоит ли напоминать, что день осеннего равноденствия нынче? А вот так вот и день рождения жевательной резинки, но родилась она 178 лет назад. В общем, оба факта уже забыли, в перспективе у нас симпатичнейшая часть среды, с чем тебя и поздравляю. Отличного вечера.

Счастливым нужно говорить счастливее, все-таки, мне кажется. Не лето на новом радио. Давеча, кстати, был у нас еще и вживую здесь, в студии. Так вот, повторю, счастливым все-таки хочется говорить счастливее. Давай еще одну попытку этому слову дадим.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня царица русского народного R&B.
2: Спасибо.
0: Бьянка.
2: Привет, дорогой, ты отлично выглядишь.
0: Куда пропала Бьянка?
2: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
2: Очень сильно. Он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись. Но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я плохие песни, что я страшный, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
2: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
1: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28. Суперхиты.
5: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Симпатичное предложение и симпатичные перспективы группы «Винтаж» на новом радио. Сам слышишь, о ком поют. Вот, ну а мне что хочется? А мне хочется Никиту Никитина, нашего прекрасного и замечательного, поздравить с днем рождения. Замечательный ведущий проекта «Не дудь» и вообще большой-большой-большой-большой фан Супермен, маскот нового радио. Вот, все, поздравил, молодец. А теперь обрати внимание на наши мультипликационные работы.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
20: Да никаких.
19: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
20: Перевожу.
19: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
20: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
19: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Дорогой, а что это ты напеваешь?
23: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
24: Я Пирелли беру в колесо.ру.
23: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
25: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: и Дэвид Гетта на новом радио. Дэвид 58, по-моему, ему 58. Стал отцом. Чуть не сказал батюшкой. Отцом в четвертый раз стал. Ну, красавчик мужчина, конечно. 58. Сколько времени еще? О-хо-хо. Так, ладно, ребятушки, красивое продолжение вечера. С нас красивый музыкальный аккомпанемент и присутствие дорогуши. Через 9 минут будем уезжать в Эвиленд.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
1: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эвиленд. Салют, ребята, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: На самом деле, мое настроение немножечко фейковое, потому что я должна всем признаться, что на работу я пришла не вот так вот опять. С легонца прилетела птичка на два часика болтать с любимыми своими дружочками. Это вы. Нет, я здесь вообще-то с самого утра торчу. Мы вообще-то дела делали всякие.
1: Самое главное, что за все это ты получаешь любовь и признание.
0: Конечно, это самое ценное вообще. А мне еще и перепадает вода с барского стола. Я вообще практически в любом кабинете здесь
1: могу. Я люблю, когда
0: могу.
1: У нас здесь съемки покера вечернего. Тогда объедки с барского стола перепадают не только охраннику, но и ребятам из видеоотдела.
0: Ну и
1: иногда
0: нам.
1: Даже нам.
0: Какая-то вот эта вот заветренная канапешка вообще как родная залетает.
1: Да. Или холодная пицца, это мой любимый вообще вкус.
0: Очень вкусно.
1: С детства обожаю.
0: Или, вы знаешь, когда кто-то вот не доел и корочку, и ты вот так, она вся уже такая тверденькая, ты думаешь, ой.
1: Не про икорочку уже сказала, да?
0: Да именно.
1: Или, знаешь, когда кола там отпита буквально глоток, это не считается.
0: Конечно, а ты в стакан перелей и считай новое. Кто вообще узнает? Кто увидит-то? Поэтому замечательно.
1: Он сюда входит, знаешь, прям не видит, что лампочка горит.
0: Олегу наплевать. А у нас тут в принципе. А мы сегодня тоже с мальчонками, мальчишками из 1+1 зашли сюда поздороваться с нашим коллегой Дмитрием Лапиковым, который сегодня работал днем. А Дмитрия Лапикова-то на месте и не было.
1: А по делам ушел, бизнес.
0: Конечно,
1: бизнес.
0: А мы и захватили эфир и сидели тут втроем, с ума сходили. Но все на его ответственности, потому что это вообще не наше рабочее время.
1: Да.
0: Потому что вот у нас цирк, клоун, класс. Как это по-русски? Класс коррекции у нас. Мы тут все немножечко на приколе.
1: Я сейчас не хочу никого обидеть, но у нас это был класс с буквой «З».
0: Ну, а мы, да. А мы буква «И», скорее всего. Или твердый знак. Ну, какая-то такая супер нетипичная, отличающаяся от всех. Вот, друзья, вот примерно такое настроение. Погода за окном примерно такая, что до депрессии 2,5 секунды. Я уже почти с ней в объятиях жестких, но пытаюсь с этим бороться. Получается, ну, как получается.
1: Так, дорогуша, давай клише отбрасываем. Что значит «за окном»? А какая она еще? А перед окном?
0: А я что, по-твоему, не радиоведущая?
1: Точно.
0: А я вообще-то прямо по курсу суперхиты, суперновинки.
1: Вот.
0: А я вообще-то новое радио слушайте. Поучи меня еще.
1: А услышимся, когда будет?
0: Это к Максу Астахову.

0: Ладно, давай еще поиграем в радиоведущих. Мистер Усишкин, а знаешь ли ты, какой сегодня день?
1: Самый лучший день.
0: Ой, какой ты... Ну, да. Мы сейчас, если продолжим, от нас вообще нас никто слушать не будет. Ну. Все эти два человека уже выключили, понимаешь? Шутка,
1: поэтому,
0: конечно,
1: можно расслабиться по полной программе и быть собой.
0: Ну, ты голос-то такой,
1: да,
0: не делай.
1: Хорошо,
0: вот
1: не
0: этот
1: буду.
0: Вот постановочный. Не, на самом деле. Друзья...
1: Ты обещала, кстати, штрафовать себя...
0: А я переобулась уже в воздухе.
1: Да? А когда накопилась первая десятка за час?
0: Я сама себе условия поставила, я сама себе его и отменила. Я сама себе хозяйка, знаешь ли.
1: Понимаешь,
0: ну, поучите меня еще. Сегодня прекрасный день, потому что почему? Во-первых, день рождения у нас у Никиты Никитина.
1: Это очень симпатичная дата, да. Человек тоже.
0: Вообще, коллега наш. Но это ладно, это он попросил сказать, он мне за это 100 рублей на счет обещал положить.
1: И
0: это ладно.
1: Клубничку там я видел заветренную тоже.
0: Заветренную тоже мне. Нет, сегодня день рождения у друга. Подруги, я бы даже сказала, нашей радиостанции, с вами любимого нового радио. Сегодня день рождения у Алены Михайловой.
1: Алена Михайлова — это икона шоу-бизнеса.
0: Это вообще
1: женщина,
0: мама,
1: которая еще с прошлого тысячелетия на минуточку курирует вообще звезд.
0: А ты вообще считаешь, это прилично вот такие вот употреблять слова?
1: А это говорит о масштабе личности.
0: О масштабе личности
1: говорит, я как-то летел из Сочи в Москву.
0: Ага.
1: Экономом.
0: Ну, естественно, откуда у тебя деньги-то?
1: Это само собой у меня-то откуда. А через ряд от меня сидела Алена Михайлова экономом.
0: Потому
1: и
0: что...
1: вокруг нее россыпь звезд.
0: Вот.
1: Тоже экономом.
0: А потому что скромность украшает человека.
1: Ну и потому что они вообще классное время проводят. Какая разница, в бизнесе или нет? В бизнесе там вообще, наверное, скучно было бы.
0: Все именно так. Алена Михайлова — это продюсер Velvet Music.
1: Мама основатель.
0: Просто. И я даже не могу лейблом это назвать, потому что, мне кажется, они все как семья. Там такое количество артистов наших самих.
1: Мне еще нравится, что там, знаешь, не знаю, Пресняков и Краймбрери, да?
0: Да, и все.
1: И все в одном флаконе, и они там чувствуют себя.
0: Там же и Звонки, и Анечка Плетнева.
1: Именно
0: и все
1: что?
0: Просто... Да мне, знаешь, вот этой проблемы отцы и дети. Вообще она не чувствуется. Они просто все на одном этом. И я вот не знаю, слушает она нас или нет. Но я надеюсь, что ей хотя бы передадут. Потому что ее любимые артисты, подопечные, скажем так, собрались.
1: Это вот ее любимая песня вы мне скинули, да, сюда?
0: Да, я расскажу, может
1: Расскажи.
0: Быть. Зачем ты руинишь мое совершенно шедевральное поздравление? Они собрались и решили сделать ей сюрприз, потому что, да, у Алены есть любимая песня, «Бумажный змей» называется, и они в своих графиках нашли окошко, записали своими голосами нежными, и в качестве признания в любви решили ей подарить. Поэтому, Алена, мы поздравляем тебя с днем рождения жестко, вот и мы все наслаждаемся.
1: И нежно тоже поздравляем.
0: Ну, конечно, как иначе-то.

0: Я, кстати, про 5 секунд до депрессии вообще не шучу, потому что с этой погодой... Да, да. А вот не надо. Я вас предупреждала еще летом, как только вот этот занавес облачный, дождливый спустится на город, я начну ныть и продолжу это делать до... следующего лета.
1: Может быть, тебе вот эти вот фиолетовые лампочки поставить в окна?
0: Я что, похож на человека, который вот этот...
1: выращивает гербарий, да?
0: Да, вот их самые. Ну, вообще похоже. Но, ребят, правда, очень тяжело. Мне прям, мне правда физически плохо. Я пытаюсь не ныть, но у меня не получается. Я человек южный. Вот это ведь не шутки все.
1: Из Ухты родом, напомню.
0: Это же не шутки все. Да, родилась в Ухте, но кровь-то посмотри.
1: Это ошибка, да?
0: Понимаю, но я прям чувствую, что я вот, ну, все эти шутки про зебру на обед, понимаешь, про воду вместо зарплаты, это ведь не шутки. Это мой лайфстайл, так сказать.
1: Да-да-да, культурный код предков.
0: Поэтому я уже думаю, я уже в секунде от того, чтобы начать «Сумерки» смотреть полностью, все части. Кстати, по три раза.
1: Я так понял, что это какой-то тренд вообще. Вы тут смотрели, а потом мне ленты только и делают, что подбрасывает, как люди в кинотеатры, понимаешь ли, ходят смотреть «Сумерки», все пересматривают, ну и, не знаю, ностальгируют, или там впервые,
0: ну, да,
1: может быть, даже кто-то смотрит.
0: Дедуль, ну, чтобы понять, нужно быть 15-летней девочкой. У тебя не было такого опыта, чтобы ты же не был вот этой 15-летней девчонкой, которая любила Эдварда Каллена.
1: Я даже ни одной 15-летней нравиться не пытался.
0: И слава богу, говорится,
1: да,
0: понимаешь?
1: Не, я говорю про возраст, но школьный, слава богу.
0: Поэтому, ну, да, в этом что-то есть. Это абсолютно дурацкий, но он очень вот такой он осенний. Хотя, мне кажется, вот мы вот еще чуть-чуть и начнем вот этот вот, ребята, ваш любимый осенний фильм, который пропитан вот этой атмосферой, который хочется пересматривать, который ощущается как яблочный пирог и уютный плед. Вот это все уже скоро будет. Потому что тут еще есть какой-то проблеск надежды, что вот солнце зайдет в наши края, но как только начнутся без... Как это сказать по-русски? Без... Не беспробудный, как-то без...
1: Как, беспросветный.
0: Ну, придумай. Ты же знаешь. Беспросветные.
1: Да.
0: Бесконечные дожди. Вот у нас уже не будет шанса оттягивать это все. Ну, ладно, вот про погоду я поныла, есть. Что еще? Я чек-лист радиоведущего на сегодня.
1: Про здоровье забыла рассказать.
0: Про здоровье. А что, все хорошо?
1: Да ты что? Да так что? Ну иди возрадуйся, я не знаю.
0: Прям возрадоваться?
1: Возрадуйся.
0: А пойду и возрадуюсь.
1: Возрадуйся.
0: Спасибо.
1: Руки вверх, вот так вот, как, да.
0: А сейчас руки вверх будет?
1: Нет.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Фейгин. Слушайте мою новую песню «Искрами» на новом радио.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
4: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Новое — это мы.
2: Всем привет, это Зиверт.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это Диджей Смэш.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хамалиновый.
12: С вами Клава Кок.
13: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Кричать о том, что мы разные люди.

0: кажется, тоже неплохая подложечка, да, может быть?
1: Да, вполне.
2: Твоя подружка Эви.
1: Ну, тебе не кажется, что какая-то какофония сейчас?
0: Да, да, да. Это потому, что кто-то тут перехитрил с композициями.
1: Ты просто супер-диджей. Друзья, а мы продолжаем, значит, на совершенно потрясающую передачу. Мне страшно осознавать, что, возможно, нас слушает начальство, и мне хочется поиграть в радиоведущую, чтобы они понимали, что я тут не просто так сижу, штанишки-то протираю свои. Не буду больше этим заниматься. Короче, мы сегодня в этот прекрасный вечер среды, середина рабочей недели, экватор, так сказать, обсуждаем чудесную тему. Тема звучит так. Какое ваше любимое блюдо было в садике? То есть для кого-то это сейчас будет тема, наполненная теплыми воспоминаниями о лучшем времени. Да. А для кого-то, как для меня, это время для того, чтобы
0: когда
1: вспомнить...
0: Когда у тебя выросло огромное пузо, и ты не знала, что это не от еды.
1: Это мне посмеяться над этим надо сейчас? А где в юмор в чем? Ты меня назвал жирным ребенком?
0: Нет, рахит у тебя был. Ты не ела в садике же ничего.
1: Ты что несешь? Да и... Нет, для меня это период детских травм. В целом ты прав, потому что это период манной каши с комочками, ненавижу.
0: А без комочков?
1: Не было такого у нас в меню, у нас только с комочками. А молоко с пенкой, ненавижу. Меня, помню, у нас заменяла воспитательница, пришла какая-то другая грым, у нас была чудесная, а пришла какая-то грымза, и меня не выпускали из-за стола, пока я все это не съем. Я ем, у меня рвотный рефлекс, я это все обратно глотаю, меня не выпускают, поэтому я запах манной каши до сих пор не переношу. Для меня это блюдо во всех стоп-листах мира.
0: Слушай, а что ты врешь-то всем, что ты не моя ровесница? Манная каша, комочки, какао с пеночкой.
1: Ты удивишься, но мне кажется, что до сих пор в садике примерно такое же меню осталось.
0: Не, ну не такое же. Вот я кутью не помню в своем садике.
1: Вот, это глобальный вопрос. Я сегодня пацанам тоже задала его, и у них не было ее. И я начинаю реально переживать, что, возможно, у нас правда сзади стояли, может быть, два стула, и на этих стульях что-то стояло, и я не замечала просто. Потому что иначе я не могу объяснить данную позицию в меню нашего детского сада. Но кутья, кстати, мне очень нравилась. Очень вкусное блюдо. И знаешь, что садик подарил? И, к сожалению, я никак не могу спустя столько лет найти что-то хоть примерно такое же по вкусу. Это творожная запеканка со сгущенкой. Такая вкусная, как в саду, ее не было нигде. Ни в школе, ни в каких ресторанах этих ваших новомодных, ни в дешевых, ни в дорогих. Дома ты ее сделаешь, она будет вкусная, но вот какой-то был особенный вкус в детском саду этой запеканки.
0: Но это как школьная пицца, вот ее просто не повторить нигде, ни при каких, хотя тот же набор ингредиентов купишь, и фиг что выйдет.
1: Да, поэтому для меня вот это хорошее воспоминание, а вот манная каша с комочками, я вообще боюсь людей, которые манную кашу едят. Ну как вообще можно?
0: Ну подожди, ну а молочный суп, вот такие изыски там, да.
1: Вот эти вот сопли в молоке, и люди такие, очень питательно. А что, это те же макаронки, только вот они более такие вот насыщенные, как паста, считай. Вы уверены, что вы пасту ели вообще в этой жизни, хоть раз?
0: Паста — это макароны по-флотски вообще.
1: А, ну да, с тушенкой. В общем, в нашем, скажи, где?
0: Мессенджере.
1: Молодец, в нашем мессенджере. Уже для вдохновения есть набор картиночек, чтобы вспомнили, прониклись. Пишите, будем вспоминать, обсуждать, хихикать. Ага, и важный момент. Если вы умеете дышать, в качестве подтверждения поставьте реакцию на пост. Спасибо.

0: По поводу новостей, я знаю, что ты сейчас меня спросишь.
1: Конечно,
0: вот,
1: у какой ты?
0: Да.
1: Но мы с тобой одно целое. Инь-янь.
0: Именно
1: кофе
0: что?
1: Кофе и молоко.
0: Да.
1: Что еще?
0: Кофе и молоко. Мне нравится. А ты что из этого?
1: Ну, явно не молоко. Что-то мне подсказывает.
0: И не пенка молочная.
1: Фу, прости, господи.
0: All right. Так вот, новости.
1: Так.
0: Популярный канал «Радио Ромашка».
1: Так, сразу спинку выпрямили.
0: Соответственно, приосанилась, да,
1: конечно.
0: Немножко? Новость.
1: Или старость. Ладно, ну.
0: Стеша Маликова прочтет лекцию о бизнесе в МГИМО. Все, комментарии отсутствуют.
1: Просто новость.
0: Просто
1: одной
0: новость.
1: Строчкой.
0: Одной строчкой.
1: Жирным
0: да.
1: шрифтом.
0: Да, капсом.
1: Ну, круто.
0: Можно где только флайеры приобрести.
1: Только
0: я вот
1: как записаться.
0: Как записаться? В институт,
1: а я думаю,
0: что ли, поступать ради этого? Да там, по-моему, год учебы стоит миллиард.
1: Ну,
0: или полтора, ну,
1: нам не светит,
0: того.
1: Какой МГИМО. Ты да. видел нас с тобой вообще?
0: Ты видел
1: уже старый,
0: парковку,
1: а я уже.
0: МГИМО. Мне кажется, самая дешевая машинка там какая-нибудь.
1: Машинка.
0: Да-да-да. И то преподавателя молодого.
1: Машинка.
0: Машинка.
1: Я сегодня познакомилась с Анастасией Волочковой. У нее тоже такая машинка тут припарковалась. Белый Майбах.
0: Вчера не лето приезжал, мне кажется, сам как машинка.
1: Та еще машинка. Да. Но я наконец-то вживую услышала истории о том, как раньше мужчины ухаживали. Ты понимаешь, там не было истории про 50-50, салат закажи и больше нет. Она,
0: а как... про Сулеймана Керимова
1: конечно,
0: было, да?
1: Про то, что он снял для нее большой театр.
0: Так.
1: Извините.
0: Ну-ка расскажи, что, реально, что ли? Прямо
1: да.
0: целиком?
1: Да. Чтобы с ней познакомиться. И самолеты были частные, она там перечислила марки самолетов. Я вообще не шарю в этой теме, но я просто верю, что там были большие самолеты.
0: Джет, Бомбардье.
1: Еще она сообщила, что он ей две квартиры подарил.
0: Ну, знаешь ли, да, да, умеют мужчины ухаживать.
1: Да, поэтому... Да. А зачем я настроение-то себе испортила
0: вот,
1: опять?
0: Вот
1: блин,
0: думай.
1: Зачем тупиться, блин, я не хотела.
2: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом

0: Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
7: Новое радио.

0: Когда не хочется, расскажите мне, друзья. Я принесла тебе загадку. Чтобы ты знал, что я не просто так сижу в телефоне примерно 74 часа в сутки. Вот смотри, я пригласила на день рождения 5 Наташ, 5 Андреев и 5, как сказать, Илья.
1: Ильей.
0: Ильей? Ильёх? Нет, нужно именно, чтобы Илья был. 5 Ильёв?
1: Ильёв, разумеется. А еще, знаешь, прикол, Илья, вот человек зовут Илья, ага. Вот у меня 5 из 5 не любят, когда их называют Ильюша.
0: А мне кажется, это очень мило. То есть мило.
1: Илюша хорошо, а с мягким знаком отвратительно.
0: А мне кажется, в этом есть какой-то шарм. Я вообще обожаю коверкать чужие имена. Вот когда меня называют резко Элиной, Эльвиной, Элеонорой, да. Эсмеральдой, я их всех проклинаю сразу же,
1: а
0: автоматически.
1: У тебя титулька рождается прямо вот на
0: себя. Да, а мне вот, я вот чувствую, я когда человеком проникаюсь, мне хочется какое-то вот ему такое вот придумать, чтобы ему это запомнить. Вот как у Сишкин, оно же в моменте родилось. И насколько прилипло, а насколько органично.
1: Это первая погремуха, которая ко мне прилип.
0: Понимаешь, а потому что вот тебе теперь нельзя.
1: Ко мне даже псевдоним Данила Михайлов так не приклеился, как...
0: Ну, потому что все понимают, они смотрят, какой ты Данила, какой ты Михайлов.
1: Кстати, а слышал, развелся Михайлов-то, тезка мой?
0: Уже? Уже факт подтвержденный?
1: Ну, жена такое судачит.
0: Я видел, слушай, сейчас...
1: Молвит, дескать, не пара он мне более.
0: В соцсетях сейчас такое количество новостей про артистов, что я просто решила ничего не читать.
1: Доверять.
0: Да, я просто подумала, так, вы давайте разберитесь, мне все пруфы предоставьте, и я потом начну это разносить дальше.
1: По поводу Ильей?
0: Вот и как в итоге-то? Вот тут пишут Ильёв.
1: Ильёв, конечно же.
0: Ну, как бы 5 Ильёв, я пригласила 5 Ильёв.
1: Да. Ну, 5 Элайджи.
0: Мне кажется, просто с Ильями мы не дружим, получается, в таком количестве.
1: С Ильями мы дружим очень даже.
0: Одного Илью достаточно. И Илью, и хорошо. А потому что больше, от двух там уже сложно, как ты его, как это по-русски. Сколько падежей в русском языке?
1: 7, 8, 7. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Ну, какой там?
0: Иван
1: пропустил.
0: Родил девчонку, велел тащить пеленку. Ты что, не
1: сколько?
0: В это? 6.
1: Ну, 6, все, я молодец. Ну, я их перечислил. А с алгеброй всегда плохо было, кстати. Это да. Опустим.
0: Ой, какая песня хорошая.
1: Согласен.
0: Мне кажется, у меня предсмертная агония, потому что мне резко весело стало на эфире.

0: 大可比自己的，大可比自己的。
1: 11 вечера в Красноярске.

0: Да-да, ребята, значит, у меня... Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Ты видишь, какая я красная?
1: Can you feel it?
0: Видишь?
1: Да. И шапка у тебя тоже красная.
0: Что происходит? Может быть, у меня бацилла...
1: А ты взволновалась.
0: Взволновалась?
1: Да, взволновалась.
0: Я говорю, у меня предсмертная агония, потому что я обычно весь день занимаюсь тем, что мне нравится. Нет, я сегодня тоже этим занималась, но на работе.
1: Но еще и перегрелась чуть-чуть.
0: Да, я чувствую это, что я перегрета, да. Что я переработала просто как-то неимоверно очень много. Ну да ладно, значит, не только у Сишкину носить гадкие новости, которые вы визуализируете, и вас немножечко начинает подташнивать вот это чувство, когда ни туда, ни сюда, но вот оно комом тут
1: как
0: стоит.
1: Как раз-таки туда-туда.
0: Спасибо за уточнение.
1: А потом оттуда, но это уже при помощи врачей.
0: Ой, плохо. Короче, я сейчас читала, как обычно, трэдс, и наткнулся на какую-то вообще отвратительную новую историю. Это на случай, если вы думаете, что у вас поехала крыша. Но если вы сейчас узнаете себя в этой истории, я вас не осуждаю, конечно же, прилюдно. Только завтра, в токсичный четверг. Так вот, эта история из раздела, если вам кажется, что у вас поехала крыша, знаете, что в мире есть люди, у которых все намного хуже с головой. Итак, новый фетиш, или фетиш?
1: Угу. Второй вариант, правильно?
0: Новый фетиш, допустим, который был когда-то популярен, про него забыли, и сейчас он вновь популярен.
1: То есть, подожди, был когда-то популярен?
0: Да, в Японии. А, значит, ну если это верить людям, которые пишут эти новости.
1: А японцы те еще.
0: Ага.
1: Ого, там официально.
0: Ага.
1: Только подойди. Вот я что и говорю.
0: Значит, мужчины...
1: Прям вот так.
0: Готовы платить очень большие деньги женщинам для того, чтобы женщины облизали их... Угадай, что...
1: Но это не за большие, все-таки можно себе позволить. А вот что за большие?
0: Облизали их глазные яблоки. Здесь без метафор.
1: Подожди,
0: здесь
1: подожди,
0: напрямую.
1: Подожди. Я знаю, что определенные, ну, специфические ребята таким образом реснички из глаз доставали.
0: Вот, видимо, увлеклись и осознали, что что-то будоражится изнутри, когда язык касается нежного пространства. Угу. Не могу это иначе объяснить.
1: Именно яблоки, да? Зрачок не трогать.
0: Вот просто вот...
1: Вот так вот вокруг.
0: Не касаясь ресниц, чтобы язык коснулся белочка глазного.
1: То есть поцеловать глаз вот прям вот по-настоящему.
0: Но не высосать при этом, потому что, ну, не сам засос. Понимаешь. Я не знаю, может быть, это борьба с ячменями какая-то очень глубоководная. Потому что зачем? Там вроде плевать надо.
1: Подожди, а японцы это давно вот промышляли?
0: Я настолько сильно не погружалась.
1: В принципе, если вот так брать и пикантус, там сложновато-то дотянуться.
0: Мне просто плохо от этой мысли, потому что мне кажется, это самое уязвимое место. Одно из. Когда что-то в глаз попадает, это же подобно смерти. Когда ты не можешь это еще выковырить.
1: Ну и плюс это же прям вот слизистая бактерии опять-таки. А где они? Как
0: да
1: не во рту собраны?
0: Я заявляю как человек, который долгое время носил линзы, и это вот именно поэтому я выбираю не узнавать и ни с кем не здороваться на улице, просто ходить и смотреть на тени, а не носить снова линзы, потому что ты как будто, понимаешь, вот
1: я,
0: это...
1: Я, кстати, именно из-за этого никогда их даже мерить не пытался.
0: А я вот носила линзы очень долго. Вот ты, ладно, все говорят, нужно приноровиться, будешь делать это вообще легко. Нет, пару раз ты себя щипаешь за глаз и понимаешь, что да, я лучше буду слепым. А тут, чтобы еще какой-то язык, чужой язык, ладно, свой... Но чужой язык.
1: Слушай, вот любопытство меня все-таки одолевает.
0: Я не буду облизывать тебе глаз.
1: По-братски чисто.
0: Даже по-братски. Да не, никак.
1: Просто по-нормальному.
0: Даже за дорого. 500 рублей убери свои. Не надо мне.
1: А что ты скажешь дяденьке Франклину?

0: Такой, дорогуша, а вот эта вот песня Робина Шульца, она, ну, лет 5 ей, наверное, где-то около того. А оригинал твой ровесник.
1: Это что, ему 30?
0: Да.
1: А нет, подожди, мне. Я подумала, что я больше не хочу озвучивать
0: хорошо,
1: свой возраст.
0: Не озвучивай. Давай, говори, как все, кому положено. 20 с хвостиком.
1: Да, с небольшим.
0: Отвратительно. Так вот, смотри, как она звучала 30 лет назад. Я считаю, это одна песня, да? Мы же не подряд крутим две разных. Один трек вытекает из другого.
1: Да, все логично.
0: Все логично. И вот сейчас вот Алды вспомнят. Очень популярный трек был, и Робину Шульцу спасибо, что он его воскресил. 96-й год.

0: Ну классно же.
1: Очень хорошая.
0: Да.
1: Правда очень хорошая. Мне очень нравится. В ней есть мотив короля льва.
0: Угу. Ну, это, кстати, вот сколько король лев 94-й же, да, типа того, это вот рядышком.
1: А, кстати, какого года король лев?
0: Ну, вот тогда. Постарше тебя будет, да.
1: Сейчас Элина Кофман через час ответит. Она же слушает обычно не в прямом эфире.
0: Да,
1: поэтому, если внезапно в нашем чате появится сообщение «Король Лев» был написан в этом году, принимали участие вот эти вот артисты.
0: Элтон Джон записал 8 версий такого
1: долгого трека. Столько было переписок, вдохновлялись вот этим вот. Образ Лева можно проследить вот в этих нотах с первого такта по четвертый во второй части.
0: На рояле Шенхайзера были написаны первые партии, а партитура потом преподнесла новые сюрпризы. И тогда же еще с принцессой Дианой тогда вот это вот все случилось. Поэтому нам пришлось немножечко затянуть премьеры. Все, ладно.
1: Да, спасибо. Зато ей теперь можно не придумывать, что говорить. Она может просто переписать наш этот речь. Наша речь, все понятно.
0: Наша речь.
1: Значит, друзья, у меня русский не родной, окей? Okay? Ага.
0: А какой родной?
1: Короче, друзья, мы сегодня с вами обсуждаем очень вообще активно, как-то невероятно потрясающе, тему того, какое было ваше любимое блюдо в детском саду.
0: Лакомство.
1: Отвратительно. И, значит, было сообщение о том, что я... Спасибо вам большое за то, что вы мне об этом напомнили. На ваших фотографиях представлено все то, что я ненавижу. Пожалуйста, в этом была и задумка.
0: Так, слушай, ну тут прям очень долго перечислять.
1: Ну, смотри,
0: рыбная котлета.
1: Вряд ли.
0: Сладкий омлет и кисель. Манная
1: каша и рыбная котлета. Сладкий омлет
0: и кисель.
1: Окей.
0: Сладкий.
1: А у тебя был в садике сладкий омлет?
0: Сомневаюсь.
1: Как вообще омлет может быть сладким?
0: Ну,
1: может быть, вы болели ковидом в 5 лет?
0: Нянечка, сахар в яйца, вот тебе и сладкий.
1: Нет, скорее всего, ковид в 5 лет, до того, как это стало модным, и вкусы поменялись, как омлет. Кто вообще?
0: Творожная запеканка в топе, оладьи со сгущенкой тут как тут.
1: Пожалуйста, давай остановимся и об этом поговорим. Вот такие, вот эти вот оладьи, которые вот такие воздушные, размером просто с 4 ноги, которые невозможно дома повторить. Вот так, чтобы с них прям масло стекало. Это то же самое, как творожная запеканка. Их нигде не найти, эти оладьи. Да. Невозможно повторить. Умоляю, если нас слушают вот повара из детского сада, давайте дружить как-то с вами.
0: Борщ с кусочками чеснока. Сразу, да?
1: Было, было.
0: Изумительно. Ватрушечки. Опа. Да.
1: С джемом. Или с творогом. И те прекрасно.
0: С кремом и с дженом. Да.
1: С дженом.
0: Дженом. Дальше. Манка популярности тоже прям никому не уступает.
1: Макароны с сыром, пюре с жареной докторской колбасой, запеканка, какао. Жареной докторской колбасы никогда не было в саду. Какая жареная докторская колбаса?
0: А это
1: колбаса?
0: Изыски от воспитательницы, которая на продленку оставлял. Ну, кто же оставался там и приходилось бедной студентке, которая подрабатывала в саду, еще сидеть и караулить, когда же родители заберут. А время тоже 7 вечера.
1: Что
0: да.
1: Это просто какой-то мажорский был детский сад, скорее всего.
0: Рассольник ленинградский. Как тебе такое?
1: Я люблю рассольник, кстати.
0: Любишь, да?
1: Да, люблю. Елена пишет: мама мне делала манную кашу с какао и грецкими орехами. Это был долгожданный завтрак. А в садике всех отправляли на тихий час, а меня одну заставляли доедать эту мерзкую жижу из всего. Что из всего? Это когда вот не доели со всех тарелок в одну кастрюлю.
0: Не, ну а что, дорогуша, ты понимаешь ли, все же в животе смешается.
2: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: Move Your Body. Значит, наш совершенно любимейший редактор, главный редактор, извините, Наташа Силина, написала, что она вообще с детства козыряла только так. У нее бабушка была поваром в детском саду. Что это значит? Что все корочки хлеба были ее, потому что корочка — это самое вкусное. Угу. Что по-любому всегда была какая-нибудь запасная ватрушка. Что по-любому никогда не было пенки в молоке. Да и манную кашу с комочками не видела по-любому. Понимаешь? Я не завидую.
1: С разнообразием меню мог сталкиваться вообще когда угодно.
0: Да.
1: Ну, причем даже в садике не находясь.
0: Я думаю, что она это меню и программировала. Так сказать, выбирала, что именно она хочет есть сегодня. И все подстраивались.
1: Кстати,
0: свои желания.
1: Открой меню Ивлева, которое он рекомендовал для детских садов. Он же этим прям занимался,
0: меню,
1: да.
0: Меню Ивлева для детских садов.
1: Не Ивлеева, а, да, шеф.
0: Ой, ну ты хохмач. А я-то вообще, у меня, я инфузория туфелька.
1: А у нее тоже там сейчас ферма,
0: я,
1: понимаешь?
0: Я Елена Зеленая, у меня мозг-то примерно минус 100 этого IQ-шки.
1: Доздрофилы сейчас зарабатывают больше, чем доздрофилы. Это мухи такие.
0: Спасибо.
1: Я, может, неправильно произнес.
0: Подожди, готовим с детьми. Чем, вот, Ивлев показал, чем надо кормить детей в детском саду. Если тут нет фуа-гра, я закрою сразу же.
1: Но если нет манной каши или молочного супа, то то же самое сделай.
0: Так, смотри, я сделал разнообразие. Шведский стол, ага, круто. Так, у ребенка должен быть выбор на завтрак.
1: Кока-кола и чипсы.
0: Вот ты сейчас это сказал просто так, а Райт Раунд сегодня этим обедал. Я сегодня, значит, мы чуть-чуть разминулись, у нас был перерыв между съемками. Я прихожу, сидит на диване счастливый, довольный. Я говорю: Тёмыч, а ты чё этот? А я сейчас ел чипсы и пил колу. И я такой счастливый. Я говорю: где ты колу взял? Я хотел с тобой поделиться, но я тебя не нашел, а больше колы нет.
1: Ребят, про детей чуть позже расскажем.
0: Да, ну это важнее.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: нравится всегда.
1: Слушайте, не буду лукавить, понятия не имею, о чем мне сейчас говорить, потому что я ничего не придумала.
2: А ты хотела про меню и в рассказать
1: блин, немножко. Спасибо, что
2: ну,
1: ты все
2: помнишь. Ну или можешь про Джиган рассказать?
1: Не хочу, пожалуйста.
2: Не надеюсь, что это
1: не хочу, не хочу даже, я даже не хочу шутить. Я думала, как тут, как это вообще, а потом я поняла, что я просто даже не хочу касаться этой темы.
2: Хорошо.
1: Значит, про Ивлева и меню. Да, у меня же все открыто, у меня просто память, извините, 2 секунды с половиной, и та потрачена на то, чтобы три в ряд раскладывать. Итак, у ребенка должен быть выбор, мы это уже обсудили. Вот что предлагает наш шеф-повар замечательный. Сэндвичи без бутеров, как говорится, никуда. Именно сэндвичи, не бутерброды.
2: Сэндвич.
1: Дальше, фруктовый салат.
2: Давай я буду говорить английски.
1: Давай.
2: Фруктовый салатов.
1: Спасибо. Дальше, значит, подожди, тут сэндвичи с тунцом.
2: С туной.
1: Ага, с туной. Рыбные котлеты, как и мясные, это вкусная вещь, но не всегда дети их едят, поэтому должна быть кусковая рыба.
2: Ага, ну стейк красная.
1: Ну то есть
2: рыба,
1: судак под маринадом. Отлично. А, ну это та рыба с вот этой вот морковкой сверху и луком. Когда ты вот эту морковку снимаешь, это рыба
2: подушка.
1: Под шуб. Вот подушка,
2: да.
1: Вот ты ее так снимаешь и ешь эту рыбу, которая еще пахнет какой-то тухлостью, но ты если закрытыми глазами ешь и носом, то очень вкусно.
2: А мне нравится минтай.
1: Да, мне сейчас она нравится очень. Но в детстве
2: я
1: не любила.
2: Почему его безголовым продают?
1: Хотелось бы знать.
2: Потому что головы у ментая выглядят, как будто бы это, не знаю, динозавр какой-то ужасный.
1: Я не буду гуглить, можно?
2: А ты вот погугли.
1: Не, я тебе на слово
2: поверю. Ну, если про Ивлева не хочешь больше рассказывать.
1: Не, подожди, давай, может, до десертов дойдем, должны же быть. Так, дети, которые... Ты что тут, господи, боже мой. Баклажаны, запеченные с хумусом. Как тебе? Кто из взрослых любит хумус? Я любила хумус, когда играла в вегетарианку. Я не ела лет 8 мясо, рыбу, морепродукты, ничего. И
2: это ты играла, да, в не такуську.
1: Ну, я просто посмотрела. Мне попался коготь в колбасе. В молочной колбасе докторской попался коготь. Я прям его видела. И после этого...
2: Крысы?
1: Ну, я не хочу предполагать, но очевидно, что, скорее всего, она...
2: Не людской.
1: Ну, скорее всего, она не добежала, куда хотела. Прибежала прям вот этот котел. И после этого я посмотрела ряд фильмов про то, как делают паштет, колбасу. Посмотрела фильм «Земляне». Такой фильм, после которого ты, ну, вообще не хочешь есть ничего, что дышит.
2: Ту-ру-ру, ту-ру-ру.
1: Да. Я подумала, что мелочиться. Я училась на первом курсе училища, значит, на втором курсе университета. И я подумала, а я просто не буду есть все живое. И я оставила только продукты происхождения животного, то есть яйца я ела,
2: ну,
1: молочку.
2: Курица, само собой,
1: курицу,
2: да?
1: Нет, я не ела ни мясо, ни рыбу, ни морепродукт, ничего. Похудела, как щепка, это самый мой худой период в жизни, потому что с меня вся одежда сваливалась. Я была зеленого цвета, потому что витаминов не было. Я училась в двух местах, и мой рацион был дешевая кофе из автомата вот за 30 рублей, знаешь, что тут?
2: Сейчас, подожди, ты сейчас сделала больно многим.
1: Почему?
2: Дешевый.
1: А я хочу дешевое.
2: А ты дешевая, да?
1: Давайте
2: поумнее.
1: Творог или творог?
2: Слово дешевка уже вернулось официально.
1: Дешевка, бечевка вообще, не кофе. Помойка. Там такой кофе, что его нельзя вообще мужским родом-то называть.
2: А, кстати, слушай, ну вот... Филатову поздравили, Алену Михайлову поздравили.
1: СТ, Степа Марсель, Гуф, Никита Никитин. Все с днем рождения.

0: Я сейчас поняла, почему у меня башка раскалывается. У меня громкость в наушниках на максимум была вывернута. Адекватно вообще? Я что, хочу оглохнуть? Я думаю, почему так все громко?
1: Да что ж ты сумасшедшая-то такая?
0: Я в стерео каком-то
1: живу. Я иногда после Вадички Данилина прихожу на эфир, и как-то, знаешь, так не подготовившись, накидываешь эти уши, и прям все, перепонки треснули.
0: Ну, его можно понять, у него возраст уже. Человеку 73 года. Он иначе не услышит ни себя, ни треки. Поэтому не осуждаем.
1: Супер хиты. Супер новинки.
0: Все так. Наслаждаемся вместе. Да. Мы сегодня вспоминаем ваше любимое блюдо из детского садика.
1: Кулебяку все вспоминают.
0: Это я видела, но
1: брос
0: я...
1: какой-то,
0: это
1: да?
0: невозможно. Какая кулебяка в саду?
1: Кулебяка, да.
0: Кулебяка была в школе. Вот я училась в Ярославле в 74-й школе на пятерке.
1: А что такое кулебяка?
0: Кулебяка – это пирог с картошкой. Вот у нас была кулебяка с картофелем. Она вот такого размера, как нога, как ступня мамонта. Огромная. Ее можно было смело брать на класс. Очень вкусная. Но в саду не было такого. Какая кулебяка? Может, вы что-то праздновали, как мы? Как у меня вот кутья, у вас кулебяка, но невозможно, чтобы была...
1: Пирог с рыбой, понимаешь ли, потом рис с изюмом пишут
0: вот.
1: Нам. Это вам не кутья, но что-то очень такое, да.
0: Подожди, но кутья, это же и есть рис с изюмом. Я не хочу вас расстраивать, но, ну, кажется, да. Кажется, вы просто не хотите признавать.
1: А, печёночники ароматные. Такое,
0: что?
1: Помнишь блюдо?
0: Что
1: вот такое? Такое?
0: Подожди,
1: да.
0: Что такое печёночные котлеты? Печёночные оладьи? Мне кажется, хотя, может быть, и были. Я люблю печёночные оладьи.
1: Печёночники, рагу из овощей, молочный суп с пленочкой.
0: Да. Почему никто не вспоминает тушёную капусту с сосисками?
1: Это назывался бигус.
0: Я не знаю, что такое бигус. Это тушеное...
1: Это не круто.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. Плюс.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напиваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
14: Сладкий вкус малины.
13: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
19: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
20: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: что только 2 часа.
1: Я что-то в шоке, что уже домой пора. Не, я не буду оставаться, не умоляйте, не надо. Друзья, оставьте, оставьте, не стоит. Значит, в момент, когда я чувствую, что мне не очень, что какая-то температура, вот я читаю новость о том, что в Москве зафиксировали какой-то мутировавший гонконгский грипп.
2: Ага.
1: И болеющая водичка, Даниль. Мне вот зачем вот эти мнительные мысли перед сном? Чтобы я ночь не спала, мучилась. Я себе за 3 секунды сейчас все симптомы сопоставлю и еще некоторые додумаю.
2: То есть ты начала за здравие, говоришь, что все хорошо, а заканчиваешь
1: не
2: эфир?
1: Надо слово «упокой» в мой адрес хорошо произносить,
2: но
1: пожалуйста.
2: Но про кутью ты сама начала.
1: Пожалуйста, не шути так мне, правда, я загонюсь за 2 секунды.
2: Все, я отменяю.
1: Не надо. Один раз Райт Раунд шутил, и я заплакала, и он с тех пор, ну, он теперь, когда жестко шутит, он сразу извиняется или говорит, что это я про Кирилла.
2: Слушай, а рэперы извиняться умеются нормально?
1: Нормально,
2: я как
1: да.
2: рэпер, извини.
1: Спасибо большое.
2: Все хорошо.
1: Принимается, принимается.
2: Лучше.
1: Ребят, мы сегодня с вами обсуждали любимое блюдо из садика. Все равно, несмотря на то, что мы вспоминали какую-то гадость, не в обиду всем тем, кто любит манную кашу, может, у вас просто вкуса нет или рецепторы сломались, очень много теплых воспоминаний. Про вот те самые запеканки,
2: рыбные
1: те самые
2: котлеты,
1: оладушки.
2: Рыбные котлеты, морковные котлеты.
1: Да, что...
2: Про кусочек свеколки, который в кармашек клали.
1: Потому что ты можешь вот это все ненавидеть в моменте, но сейчас, когда ты уже престарелая плесень, как мы с тобой.
2: Да.
1: И половина наших слушателей будем честны.
2: Свеколку ты с чесноком, вы с удовольствием.
1: Сейчас бы вообще за милу душу пойти на этот график и распорядочек. Утром зарядка.
2: Сон час,
1: тихий час.
2: Да, а у вас не было сон час?
1: Тихий час, сон час, это звучит даже странно.
2: А
1: тихий
2: у нас
1: час.
2: Сон час?
1: Ну,
2: мы спали.
1: Ну, тихий час.
2: Ну, спали в тишине, все правильно,
1: ну,
2: но...
1: Да. Называлось
2: мы же спали,
1: сон час?
2: У нас сон час.
1: У нас назывался тихий час.
2: А у нас сон.
1: Потому что не все спали, некоторые пыски друг другу показывали и приходили, всех ругали. Там было условие, если ты неугомонный ребенок, тебя не могут ложить спать, тебя просят хотя бы полежать с закрытыми глазами. Эта уловка всегда работает, у тебя нет шансов.
2: А я с воспитателями ел пряники в это время.
1: А ты чувствуется по тебе, что ты вот, ну,
2: да.
1: тоже, как и вот наша Наташа.
2: Но она пыски вот... ты не показывал.
1: Ну, это можно было не говорить.
2: А что, ты думаешь, все показывали, да
1: нет? Я нет.
2: Вот именно.
1: Я вообще даже не знаю, где люди, с которыми я в садике была. В общем, друзья, под эту прекрасную композицию я улетаю. Надеюсь, не болеть нам не надо. Я целую вас правую щеку, целую вас левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Завтра токсичный четверг, домашнее задание. На кого-то выбеситься прямо сейчас. Завтра утром, днем и вечером мне обо всем рассказать. Все, пока!

0: Нове радио.
1: Все так, ребятушки, все так. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве в обозримой перспективе у нас. Да какая разница, ты же доверяешь нам. Все будет прекрасно и замечательно. Шикарного вечера.

Ты так любишь говорить.

0: Асия на новом радио, пепел и дым прилагаются, а еще прилагаются любопытные новости из мира технологий Hi AI Media, любопытный канал, вот собственно оттуда я узнал, чем занимаются серьезные мужчины в ООН. Поехали. Дональд Трамп на Генассамблее ООН объявил, что искусственный интеллект теперь будет называться суперинтеллектом. Слово «искусственный», по его мнению, делает технологию какой-то ненастоящей, а ведь она настоящая. Поэтому во всех американских государственных документах отныне будет стоять суперинтеллект. И Трамп выразил надежду, что и весь мир последует этому примеру. Вряд он выбрал, в том числе, голосованием в своей соцсети. Вот, для Трампа это, конечно, не первое переименование. Массивный дядька. Вот он в прошлом году Мексиканский залив, например, превратил в американский. В августе озеро Онтарио, которое в Канаде, да, стало озером Америка. Вот. Но проблема есть с этим искусственным, точнее, суперинтеллектом. Термин «суперинтеллект» уже давным-давно занят. Термином «суперинтеллект» специалисты называют гипотетический искусственный интеллект, который превзойдет человека во всем. То есть то, чего пока не существует. Да. А как вот вариант, например, исполинский интеллект, богатырский интеллект, недюжинный интеллект, в конце концов. Хотя кто меня-то спрашивал? Новое радио, Данил Михайлов, за старшего, красивого вечера тебе.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
6: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
6: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
6: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
6: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
6: Новый радиочарт.
2: Смотри каждую пятницу в 17:00
6: на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: простые слова.
1: Мне кажется, простые слова каждый сейчас хочет услышать, какие-то, ну уж точно не являющиеся культурным кодом общества. Ну, а что, у каждого свое какое-то желание вечером. Кто-то хочет заглянуть в, не знаю, какую-нибудь энциклопедию, почитать, как дела в Румынии или там эпоху крепостного права, а кто-то, наоборот, в будущее с искусственным интеллектом сейчас загоняется. Где тут простота? Да я не знаю, в глазах смотрящего. Это новое радио, суперхиты, супер новинки в бесконечном количестве. За них в ответе Данила Михайлов. Мое почтение.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Да и новинки в полном порядке. Ребятушки, уточняю, как и всегда, в это время, какой у нас там праздник любопытный имеется, и что-то у меня не открывается окошко, поэтому давай вот без всякого повода пожелаем друг другу всего самого наилучшего.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Красиво. А Маша, вот эта песня, кстати, да, группа «Винтаж» на новом радио, вот эта песня меня отправляет прямиком в 2009 год, собственно, когда она и вышла. «Весна», Петропавловская крепость, Санкт-Петербург. Внутри проходит корпоратив одного телеканала, и, значит, я был диджеем. Подходит серьезный мужчина в пиджаке и говорит: никаких песен по заявкам вообще даже не думай. Вот, но вот этой даме не отказывай. И указывает на женщину в красивом платье, очень серьезную. Так вот, ей я не отказывал. И эта песня прозвучала 11 раз за вечер. Такие вот прибабахи. Новое радио. Супергиты, суперновинки в бесконечном количестве. Отличаться разнообразием будут.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
1: 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

сумасшедшая, конечно, синусоида сегодняшних новостей. И жарко, и холодно. От одних новостей в дрожь бросает, от других как-то и теплом веет. Сегодня много дней рождений у замечательных людей. Сегодня кого-то не стало. Сегодня, ну, вот, например, музыкального критика Сергея Соседова. Очень грустная новость. Но жизнь продолжается, друзья. Красивого вечера с нас, как всегда, приятная музыкальное соседство. Новое радио, Данила Михайлов здесь, мое почтение.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Супер-хиты. 29 лет сегодня исполняется поисковой системе Яндекс. Да, 29 лет. Найдется все, как известно. И вот что мы там. Главное, чтобы не нашлось, что мы там ищем.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Ну прям джазец, класс. Бауса на новом радио, Магнетик. Ребятушки, вот читаю, что сегодня день осеннего равноденствия, и сразу в голове мысли о том, что пора ждать весну. Ну правда, если ночей перестанет больше. Хотя нет, что-то я засуетился. У нас еще день рождения нового радио, еще Новый год, само собой, еще много чего прекрасного и замечательного в перспективе. Может быть, даже и сегодня в перспективе у тебя что-то прекрасное, да, случится. Я тебе этого искренне желаю.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга.

с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

Золото на новом радио. Вот симпатичные мне такие истории, когда в 2015 году на телеканале «Россия», ну, Володя Золотухина из музыкального конкурса попросили уйти. Мол, ну ладно, ребятушки, давайте как-нибудь в другой раз. Они говорят, да, окей, соберем стадион, пригласим вас. 10 лет спустя собрали стадион ВТБ-арену. Ну, красиво же, красиво. Сказал, сделал. Это по-мужски. Новое радио. Данил Михайлов сказал, домой пошел. И вот взял, поднялся и скатертью.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: начинается новый сезон.
1: Новые на новом.
2: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
3: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы рады.

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.